0: Зрение ради отдачи.
1: И
0: поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он дал ему то, чего ему недостает, следует сказать, что ему недостает именно того, что не исходит из сферы творения. А чего же недостает ему? Именно того, что исходит от нижнего. То есть то, что Малхут, называемое нижним, так как она получает благо от высшего, создала новое кли, состоящее в том, чтобы получать благо только лишь в это кли, называемое отдающим кли. Поэтому только об этом кли он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему его, потому что лишь этого ему не достает.
2: Но здесь есть место для исследования. Если нижний должен создать это кли, поскольку это относится к нижнему, как сказано выше, что это сделала Малхут, почему же сам человек не создает это кли, а он должен просить, чтобы Творец дал ему это кли? И мало того, мы говорим об этом кли, которое должен создать нижний, ему говорят, что лишь это он должен просить Творца. И если это относится к работе человека, так почему он должен просить Творца? И это лучше выясняется в словах наших мудрецов, которые сказали, и сказал Раби Ханина, «Все в руках небес». Кроме трепета перед небесами, как сказано, «И ныне, Исраэль, чего Творец Всесильный твой просит у тебя, кроме трепета?» Все в руках небес. Раши объясняет, но праведник или грешник не дается небесами. Это он передал в руки человека и предоставил ему два пути. И человек должен выбрать себе трепет перед небесами.
0: А понятие трепета объясняется в комментарии Сулам, где сказано, но как первый трепет, так и второй трепет у него не ради собственной выгоды, страшно сказать, а лишь из страха, как бы не уменьшить доставление наслаждения своему Создателю. И согласно вышесказанному, получается, что трепет — это то, что человек должен направлять все, что он делает, чтобы это было ради доставления наслаждения Творцу. И мы спросили, в таком случае, если отдачу должен совершать человек, почему же мы сказали, что это он должен просить у Творца? Ведь мудрецы сказали, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Однако следует знать, что человек не способен идти против природы, с которой он рожден. А поскольку Творец создал человека с природой желание получать, как сказано выше, ибо без хисарона к наслаждению нет никакой возможности наслаждаться удовольствиями, мы учили, что главное творение, которое считается сущим из ничего, есть желание получать. И поэтому, когда человек хочет сделать что-либо ради отдачи, это называется, что он идет сейчас против природы. Поэтому он не в состоянии изменить свою природу. Исходя из этого, если человек не в состоянии изменить природу, почему же наши мудрецы сказали «все в руках небес, кроме трепета перед небесами», что означает, что у человека все же есть силы изменить ее.
2: И можно объяснить, что тут есть два момента. Первое — желание, называемое, что он хочет отдавать лишь в потенциале. Второе, что у него есть также и способность реализовать свою мысль на практике. Поэтому следует объяснить, что от человека требует, чтобы он выбрал идти путем отдачи и чтобы он знал, что это есть кли для определения цели, для обретения цели творения, состоящей в получении блага и наслаждения. А если у него нет этих килим, то он останется в темноте без света. А после того,

0: того, как он знает это с полной ясностью и начинает настраивать себя на то, чтобы совершать действия по отдаче, он видит, что не может идти против природы. И тут наступает время молитвы, но не ранее того. Ведь нечего просить срочной помощи, когда он просит дающий келим, являющийся келим, в которых он как раз может получить жизнь. А без этого он считается как мертвый, как сказали наши мудрецы, грешники, при жизни своей называются мертвыми, ибо в природе человека просить о помощи только тогда, когда сам он не в состоянии достичь желаемого. Ведь этому предшествует стыд, как сказали мудрецы, о стихе, когда возвысится Керум, униженный среди сынов человеческих. Когда человек нуждается в других людях, лицо его меняется как крум, то есть оно краснеет, то бледнеет, то краснеет, то бледнеет. Что такое крум? Есть одна птица в приморских городах, которая называется крум, и когда солнце освещает ее, оно переливается несколькими цветами.
1: Известно, что природа материальных вещей, которая дана нам, такова, что по ним можно научиться вещам духовным. Поэтому до того, как человек узнал, что он не способен обрести отдающий килим самостоятельно, он не просит Творца, чтобы он дал их ему. Выходит, что у него нет настоящего желания, чтобы Творец ответил ему на его молитву. И поэтому человек должен работать сам, чтобы обрести отдающий келим. А после большой работы, которую он вложил в это, и все еще не обрел их, начинается истинная молитва из глубины сердца. И тогда он может получить помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Но поскольку эта молитва противоречит природе, так как человек был создан с желанием получать, которое является свойством эгоистической любви, как же он может молиться Творцу, чтобы он дал ему силу отдачи, если все его органы против этого желания? Поэтому эта работа называется молитвой. То есть нужно приложить большие усилия, чтобы иметь способность молиться Творцу, чтобы он дал ему силу отдачи и отменил бы человеку силу получения.
0: Поэтому наши мудрецы сказали: «И будете служить». Это молитва, работа в сердце. Отсюда поймем, почему они называют молитву работой в сердце. Ведь человек должен много работать над собой, чтобы отменить любовь к себе и принять на себя работу по обретению отдающих келим. Получается, что для желания обрести отдающий келим он должен работать над собой, чтобы захотеть молиться, дабы ему дали силу отдачи.
1: Только высокий человек абсолютно четко знает, что без отдающих келим он останется в темноте, он начинает настраиваться на то, чтобы делать действия по отдаче. И тогда он обнаруживает, что он не способен. Развитие желания есть этапы, когда и неудача — это продвижение.
0: Ну, вообще, эта статья о молитве, когда он рассказывает вообще, что такое молитва. Статья эта написана была наверное, 30 лет назад, в начале 1986 года. Точнее, 40 лет назад. Это такая революционная статья, которая полностью разбивает все общепринятые понятия, что молитва. Что такое молитва? Он пишет здесь, что человек должен работать над собой, чтобы достичь отдающих келим, и поэтому множество работ, которые он вложил и не достиг этого, тогда начинается молитва из глубины сердца, и тогда он может получиться свыше. Это совершенно обратно тому, что обычно люди думают о молитве, что молитва, она для того, чтобы обрести отдающий килим, а не ничего другого.
1: Да, он же написал о трепете, о страхе. Человек, который продвигается и немного начинает, как прекращает бояться за себя и весь страх его, как отдавать Творцу. Действительно трепет. И да, только на настоящую молитву Творец отвечает и продвигает.
0: Молитва — это действие, в общем-то, конечное действие человека, когда он понимает, что в конечном итоге только свыше может прийти помощь Творца, изменение природы человека от себя, от любви к себе, к отдаче, то только может прийти к нему свыше. Как сказали товарищи, молитва только о товарищах, потому что этим ты уже учишься, как быть в отдаче, в свойстве отдачи, просить о товарищах.
1: В последнем абзаце написано: «И будете служить эту молитву, работу в сердце». И отсюда поймем, что человек должен много работать над собой, чтобы отменить любовь к себе и принять на себя работу по обретению отдающих келим. Получается.
0: Идем к уроку с Равом.
1: По поводу молитвы. Относительно из первых статей Рабаша, которые Раба написал, молитва — это на самом деле завершение нашей работы, потому что все исходит свыше, кроме келим. Высший свет находится в абсолютном покое. Благо наполняет нас снаружи и изнутри. И только в келим мы нуждаемся. Келим не называется желание получать, а экран и отраженный свет — это называется кли. Почему? Потому что получающие кли изначально, они так как были созданы, не предназначены вообще, чтобы наполняться и удерживать благо, а не только чтобы показать творению меру его противоположности Творцу. И поэтому Малхут Бесконечности, когда наполнилась таким образом, свыше вынужденным образом, и почувствовала во всех своих свойствах совершенство, и различила только одно, чего не хватает — это слияние. И не было недостатка ни в чем. Было он и имя его едины, было ясное знание о том, что нет никакой разницы между мной и им, кроме отсутствия подобия по форме. Это подобие по форме — это не было условие, чтобы что творение было далеко от Творца, нет. Чтобы у творения не доставало Творца. Нет. Мы не понимаем это. Это разбиение, которое он почувствовал, называется Малхут Бесконечности, совершило сокращение, не может выдержать это ощущение, которое называется стыд. Весь этот процесс после первого сокращения называется исправление стыда. Мы поймем это только, когда пройдем Махсом, увидим первый раз. Это свойство, что есть между нами и первым исправленным кли. Поэтому после первого сокращения уже возникает исправление ради отдачи. Это исправление стыда. А стыд Не в нашем понимании тоже, потому что что есть Малхут бесконечности, что относится к ней, ведь все.

0: приходит свыше от Творца. И тогда пойди к мастеру, который создал меня. Все недостатки, все достоинства, все, что есть вообще. Все это не недостатки, все это в руках Творца. И там есть только одно различие, развлечение, из-за которого Малхут готова уйти от этого высокого состояния и спуститься в пропасть в своем ощущении. Ну, то есть до ощущения этого мира, до ощущения полного отрыва, для того, чтобы в конечном счете исправить это состояние, которое она ощутила как стыд бесконечности. Это состояние — это что я не подобна ему. Это вещь очень невозможно объяснить это. Это ощущение приходит к творению в последней молитве, когда он действительно молится и удостаивается первого кли святости. И когда он еще молится об этом кли, он находится еще в лоле шма, но когда потом получает лишма, свыше получает его. Ты начинает видеть действительно, какова была разница в Малхут бесконечности в виде зародыша, как он находится на маленькой ступени. Он приходит обратно в Малхут бесконечности после всех исправлений, тогда он чувствует действительно, какова причина, из-за которой было падение из настолько высокого состояния в состояние настолько плохое, низкое. Так наше состояние не ощущается у нас как плохое, не ощущается у нас как низкое. Мы не чувствуем нашего состояния по отношению к свету, который наполняет нас, по отношению к окружающему свету, который находится вокруг нас, по крайней мере. И наше состояние — это что мы хотим прийти к хисарону без хисарона. То есть мы не знаем, к чему мы должны быть в хисароне, к чему мы должны стремиться, чего нам не достает. Мы гонимся в разных направлениях, чтобы искать источник наполнения, и не находим его ни в каком месте, нигде. И таков путь. Пока человек не приходит к некоторому пониманию, как ему прийти к хисарону, к правильной вещи. Хисарон к правильной вещи — это хисарон к тому, чтобы быть подобным свету. Быть подобным свету до этого должен быть хисарон к самому свету. То есть не к действию ради отдачи, а что будет мне от этого действия. И, по крайней мере, прийти к этому состоянию мы должны через усилия. То есть если мы действительно возносим Творца, свойство отдачи Его, или даже не свойство отдачи, а что Он единственный властвующий, великий, ужасный, властвующий над всеми действиями, всеми мыслями, всем, что происходит со мной, тогда человек способен пригнуть свою голову и захотеть познать и соединиться с таким великим, высоким, важным ему корнем. А до того, как Творец, и поскольку Творец скрыт, группа должна обеспечить нам эти знания. Поэтому вся наша работа — прийти к хисарону. И этот хисарон в сердце человека уже называется молитвой. То есть молитва — это результат работы в направлении правильной цели. все остальные недостатки не создадут в нашем сердце напряжение к чему-то особому, что называется, молитва. А в этой молитве есть несколько вещей. Молитва о страхе, что будет не хватать чего-то в этом мире. Молитва из страха, что будет не хватать чего-то в будущем мире. Молитва ради получения. Потом молитва ради отдачи. Отдаю ли я Творцу? Могу ли я давать Ему? Будет ли у меня возможность для этого? Это уже следующий этап. Но, по крайней мере, даже в молитвах в Лолишма, когда я думаю, чего мне будет недоставать в этом мире, чего мне будет недоставать, что будет у меня в будущем мире, по крайней мере, в этом я связываю себя с Творцом. Так? И этого тоже недостает человеку, потому что он не видит, не чувствует, что зависит от Творца. Так если мы делаем это как заповедь, которую нас обучили, потому что мы получили воспитание, человек делает это без хисарона, а согласно привычке, которая становится второй натурой. И когда мы не находимся в таком воспитании, или можем отдалиться от него, то мы находимся совершенно без всякой связи с Творцом, с ощущением зависимости от Творца. И здесь только группа может дать это. А группа действительно в таком виде, в разных видах, дает это человеку. Или она дает ему это в виде религии, разные религии. Или человек может в критическом, селективном виде, выясненном, обеспечить себя важностью Творца. И тогда он приходит к такому лолишма, из которого приходит также к лишма, то есть пользуется группой, обществом, учебой, равом, всей методикой. Так, что важность Творца, хоть она и будет направлена на то, чтобы наполнить его получающие, или там будет какое-то внутреннее знание, что в конечном счете он нуждается в этом для своих отдающих килим. Откуда человек знает, что так он действительно будет в этом, что из лолишма придет к лишма, что из того, что думает о наполнении себя, там зародится какой-то как бы тоже, зародится там мысль или хисарон о наполнении Творца. Если он работает над точкой в сердце, согласно книгам, которые развивают ему точку в сердце, в правильном виде, главным образом относительно группы, тогда из его работы по наполнению себя он входит также, входит его работа в наполнение товарищей, в отдаче им, в том, что он покупает их, в том, что он во время учебы ищет, как найти лекарство из учебы. По крайней мере, когда немного у него есть в этом какое-то усилие, уже в его лолишма, просто так наполнить себя связью с Творцом, он велик, мне будет хорошо. Все-таки тоже там есть какая-то примесь лишма ради Творца, для Творца. И тогда постепенно это развивается вместе, пока не приходит к тому, что не дает мне спать, очень большой хисарон, который становится молитвой, которая открывает вход в духовный мир.
1: Да.
2: А что такое лолишма, к которому мы должны прийти в нашем состоянии?
0: Лолишма, к которому мы должны прийти в нашем состоянии, я не скажу тебе в процентах сколько, но это желание, требование к Творцу, хисарон к Творцу, что в каком-то проценте он наполнил мои получающие килимы, немножко в каком-то проценте я хочу наполнить, на какой-то процент я хочу наполнить его желание. Когда мне понятно, что если я буду думать только о нем, как наполнить его, у меня не будет никакой мысли, никакого желания, я вообще убегу из всего этого. А так немного я могу сделать, немножко мне, немножко ему, но не немножко. То есть на 100% желания я работаю в этом. Допустим, 99% мне и 1% ему. Очень хорошо. Это уже называется лолишма. От которого постепенно приходит к лишма. Еще вопросы? Да.
2: Он говорит, что это можно сделать вначале через товарища?
1: Нет.
0: Нет, поскольку Творец скрыт, и вообще нет хисарона, он про меня, чтобы он мне дал что-то, просто плохо мне. Есть у меня, не дай Бог, в моей жизни что-то плохое. Почему я не обращаюсь к нему? Почему ты сделал мне это? Или если уже сделал мне это, то исправь это. Или я вообще не упоминаю, что он мне сделал это, потому что как я, это уже не я. Это проблема понять, что он не сделал это. Если он это сделал, просить убрать это. Чтобы он не сделал это только, чтобы так удержать меня на коротком приводе, это подобает ему. И тут много вещей. Допустим, человек не знает, как ему обращаться с таким требованием, что ты сделал мне. Он просто обращается с просьбой. Это одна часть его молитвы к Творцу. И кричит: «Помоги мне». Есть кто-то, кто сделал мне плохо. Допустим, сосед, судья, разные там вещи. А ты сделай мне хорошо. Это тоже молитва, или как кибуцники в Негеве, это тоже молитва, что даже без ясного обращения постепенно человек проходит разные свойства в своем отношении к Творцу, пока он просто не ставит в своем сознание составляет образ, ну не образ, так и не дай Бог, который видит во внутреннем видении разные вещи. А образ имеется в виду качественный образ. Да. Какой-то как бы сумма качеств. Это называется у него Творец. И всякий раз в общем сочетание, можно так сказать, качества эти у него, это изменяется в соответствии с тем, насколько человек входит глубже, понимает, чувствует, что у него есть какое-то как бы, и начинает уже жить этим образом. Но откуда он возьмет вообще побуждение обратиться, побуждение исследовать, рассортировать эти вещи. Тут группа должна подталкивать его. Сказать ему это очень важно. Есть такая вещь, остерегайся, есть обратное свойство, тут можно выиграть. Это только группа может сделать. И мы видим, как в материальной плоскости религии обеспечивали человечеству такие знания, что стоит, это высшая сила. И сколько есть тысячи всяких методик обращаться к силам как бы высшим. И мы должны делать это только через группу, потому что обращаются здесь особые люди, находятся, у которых есть точка в сердце, и внутри из этой точки они хотят обратиться, хотят, у них нет выбора, они пришли сюда, потому что это точка требует наполнения. Так против этой точки есть хиссарон ощутить его, познать его, прилепиться к нему. Тогда как другие методики обращаются к человеку, который не совсем хочет познать Творца, то есть это не начало, точка сердца нет у них, это не начало духовного кли. А у них есть разные такие... Мы видим, много людей приходят к нам тоже, что-то есть у них, но пока еще это не выясненная точка, пока еще не основа для духовного кли, еще не капля семени, из которого разовьется что-то. Так, против этой точки нет другой методики, кроме Каббалы. И нет чего-то, что предоставило бы важность, как приблизиться к Творцу, кроме группы, потому что Творец скрыт тогда. Вместо его раскрытия нужно пользоваться силой группы. Не знаю, что за точка, не знаю, что это за методика точно.
2: Точка — это точка в сердце, точка бины, которая находится в общем. Я говорю это, в общем, так, в общем, ради понимания только лишь. Это искра от разбитого экрана. И у нее сейчас есть связь с Малхут, с самим сердцем, желаниями человека. То есть впервые открывается человеку, кроме одного желания, еще и второе желание, точка бины, свойство Творца. И тогда, уже напротив этого, у него есть уже... Есть уже внутреннее беспокойство по-настоящему, потому что он находится не только для того, чтобы наполнить Малхут. Тогда он бежит ко всем наслаждениям этого мира, и на уровне этого мира он уже находится за что-то, потому что напротив Малхут у него есть что-то в этом мире, на той же ступени у него есть наполнение. Но когда уже точка бины входит и раскрывается вместе с Малхут в этом мире, он не найдет наполнения для нее. Для нее наполнение только... на духовной ступени, и тогда он находится буквально в таком внутреннем разрыве, противоречии, ощущает это. Он думает, что снова может наполнить себя в этом мире на том же уровне, бежит, и не может, и тогда приводит его, эта точка приводит, соответственно, подобие по форме, какое-то место, где тоже занимаются этой точкой. Это буквально как в магнитном или электрическом поле, там, где заряд движется к точке своего уравнения с полем, каждый заряд, скажем, точно так же и здесь. И тогда это он находит это, и тогда он находит место, как-то приходит, как бы случайным образом, это все силы эти действуют, потому что мы находимся в итоге в духовном пространстве. Материальные вещи не мешают духовным силам. Что они могут? И тогда человек приходит и начинает что-то слышать, и также это услышанное, что до него доходит, это проблема, то, что он слышит, поскольку точка в сердце, ее разум — это не тот разум, которым человек пользуется, потому что человек пользуется разумом, относящимся к сердцу. Он начинает учиться, учить что-то о точке в сердце. Это приводит как раз к ожесточению сердца. Сердце становится более тяжелым и противостоит этой точке. И тогда получается, что именно в этом его желание получать растет. То есть сердце растет за счет осознанности, за счет знания, за счет разума, который в нем растет, развивается в нем желание еще большее к животным наслаждениям, да? А точка в сердце по отношению к ним находится в таком противостоянии этому, но она не может по-настоящему вырасти сама по себе. Она растет за счет своего противодействия сердцу и животному разуму. И здесь приводит человека к состоянию вот до кризиса, до состояния, когда он видит, что весь его путь это просто не имеет никакого выхода, как тупик, потому что точка в сердце остается совершенно без всякого наполнения, у нее нет ничего духовного. От материального в конечном итоге человек тоже не получает наполнения, потому что хиссароны в материальном растут уже за счет точки в сердце. Получается, в таком случае, что он как бы с двух сторон теряет, и в сердце он не может наполнить себя, и в точке в сердце тоже не может наполнить себя. И это приводит его к решению, к насущной потребности обратиться к группе, к книгам и к раву. По-настоящему обратиться, не так, как он обращался раньше, что это поможет ему как-то работать по своему разуму, сердцем, со всевозможными желаниями на животном уровне, а все-таки услышать, что говорят ему все мудрецы, что посредством группы нужно увеличить важность Творца против точки в сердце. И это та вещь, которую только группа может обеспечить ему. Группа и учеба с правильным намерением. Но человек не может к этому прийти сам по себе. Просто так. Он должен пройти через много кризисов, должен все же слышать от группы, из книг, от рава, что такая вещь существует. И постепенно услышит. И тогда он требует от группы, чтобы она обеспечила ему величие Творца. И тогда уже работает с группой иным образом, не просто как с товарищами, просто с товарищами, с которыми он учится, находится с ними в обычных рамках, у него уже есть привычка и рамки, он сохраняет это и все. То есть это не просто предприятие, а начинает требовать от этого предприятия духовный результат, величие Творца, не то чтобы он его увидел, ощутил Творца, чтобы у него был какой-то такой ложный облик. И не знает, я не знаю, не понимаю, мне не важно. Мне важно только, чтобы вы дали мне это, обеспечили мне это. Иначе я не могу. И тогда он может уже продвигаться в направлении, когда он начинает обращаться к Творцу и требовать от Него, захотеть постичь Его, наполниться от Него, относиться с каким-то отношением к Нему. Не только в отношении простого «дай мне», а какое-то уважение, почитание Творца, что Он великий, потому что человек чувствует, что зависит от Него. Он говорит, я завишу от Тебя, что Ты добрый, потому что Ты можешь обеспечить мне, дать хорошие вещи и так далее. Итак, из лолишма, на которое... Из лолишма, но это лолишма уже направлено на Творца, буквально практическим простым образом, он приходит также к какому-то такому свойству внутри от лишма. Но это только при условии, что действительно начинает обращаться к Творцу так, что отключение на несколько минут от Творца ради получения не важно, но это уже из точки в сердце. Это не как люди снаружи. Есть такие, которые все время могут кричать «Творцу!», но у них нет этого конфликта между точкой в сердце и сердцем. Тот, у кого это есть, он начинает уже кричать Творцу. И тогда уже он кричит, он не знает сам, из какой точки он кричит. Но это точка бины. Он уже начинает кричать о том, чтобы эта точка начала наполняться духовным. И связь его уже с духовным кли, с этим началом духовного кли, с биной, со светом, с Творцом. И тогда он уже начинает быть на правильном пути, на духовном пути, связываться, быть связанным с Творцом, а не на материальном, а не на материальном пути. То есть не из сердца он обращается к какой-то высшей силе, наполни, наполни меня. Оно обращается уже из точки в сердце. Это очень важно. В этом вся разница. Если кто-то обращается из сердца, называется обыватель. А тот, кто обращается из точки в сердце, называется Тора. Мнение обывателя противоположно мнению Торы. В конечном итоге это приводит к противоречию, к тому, что начинает уже думать также ради отдачи. В этом много разных процессов, но... Так это, да?
0: В процессе, который мы проходим, мы знаем, что желание — это все. Теперь, если желание эгоистическое все время растет, ну хорошо, но можно было бы ожидать, что человек, который продвигается в работе, у него будет больше энергии, он будет больше хотеть. А мы видим по сравнению с этим в работе, что наоборот, тяжесть в работе.
2: Если бы мы продвигались в нашем желании получать к наслаждениям этого мира, то есть, ну, у меня есть сердце, внутри сердца, я хочу денег, денег, денег, много денег. Я иду, работаю, работаю, достигаю и тут, и там, и буквально вот так я... Что я делаю? Тогда все время мое желание растет. И моя страсть к деньгам растет, я уже нахожусь внутри этого. Это верно. Но если я иду работать, чтобы наполнить себя из источника, которого нет в этом мире, получается, что достижение этого источника противоположно, как сказать это, полностью обратно моему желанию получать. И тогда я получаю все больше разочарования, больше ощущения слабости в своих силах. Однако вместе с этим я получаю также и величие источника, величие источника в мере усилия, которое я вложил.
0: Желание, которые мы проходим, это вещи, которые в этом мире тоже проходят все это, чтобы развить точку в сердце. Это то, что вы сейчас описывали. Я спрашиваю, все-таки еще вещи в этом мире уже тоже нет как бы ответа. Я хочу больше денег, больше почести, продвигаюсь, если куда точка в сердце растет, стремление к этому растет. Это вещи тяжелые, как их делать? В чем тут все дело? Понятен вопрос?
2: Повтори еще раз.
0: Еще раз. Мы говорим, что точка в сердце должна расти против чего-то, против сердца. В эгоистических вещах в мире она тоже растет против этого все время.
2: Хорошо, только я не знаю, что такое напротив. Ну ладно, продолжи, да.
0: Допустим, когда-то я хотел, не знаю, допустим, 10 килограмм почести. Сейчас я хочу 3 килограмма почести. Почему? Потому что духовное желание против этого выросло еще большее желание. Я бы ожидал, что у меня было больше энергии достичь почести. В этом мире, как бы, мы знаем, что должно быть больше энергии, а я становлюсь слабее.
2: Ты выглядишь более слабым, потому что ты не получаешь ничего от цели. Цель противоположна. Если бы ты хотел денег, и вперед есть деньги впереди, тогда бы ты получил энергию, еще большее желание и ощущение. Вот ты бы просто там нюхом чувствовал, где там есть деньги. Вот еще немного я их... Ты понимаешь, да? Ты бы просто находился в этом таком дурманенном состоянии, стремлении к цели. Это как собаки, которые ищут наркотики, да? Дают им маленькие такие порции, чтобы они ощущали, что искать. Они как наркоманы, они становятся... Да-да, они иначе не будут искать. Что делать? Убивают собак этим, ну что делать? Так это. А здесь другая проблема. Она в том, что ты ищешь, и то, что ты должен получить в итоге, это разные вещи, противоположные. Тогда напротив этого противоположного ты как раз получаешь большие клеи. Только в форме разочарования. Как будто бы это вообще не то, что я искал. Но это приходит к тебе не как раз. Тебе как раз не из-за того. Нет, это так я, не это я искал. Это приходит к тебе как разочарование, что нет ничего.
0: Почему процесс устроен таким образом, что, допустим, я бы рос в нескольких вещах, которые есть у человека, и в дополнение я бы хотел и духовного тоже. Тогда бы я видел, что все желания... И сейчас... Ну, нас, почему нас ущемляют... Почему и здесь плохо? Я не понимаю этот момент. Почему нужно работать в таком положении, что здесь нет и нет? Допустим, деньги ты достиг что-то, что ты хотел, или ты ничего не достиг, и сейчас ты переходишь к желаниям.
2: На самом деле так это и делают обычно с небес. Дают тебе какие-то вещи, которые ты хотел в этом мире. И дают тебе это, и потом ты видишь, что это на самом деле не совсем то, что ты искал для наполнения. То есть это такая горькая ошибка. Ты видишь, что тебя не может это наполнить. Я пришел к такому состоянию хорошему, материальному, что в этот момент мне раскрылось, что я должен все это бросить, я не могу больше продолжать так. И было так много у нас таких случаев. Например, человек строит виллу, он приходит к нам на первый урок и говорит, что вы тут делаете? Что вы тут вообще делаете? Я себе строю дом, и каждая плитка для пола стоит $200. То есть это был первый урок у него у нас. А после этого после второго урока он уже закончил строить свой дом и вообще ушел, бросил все, приехал в Бнебрак, живет обычным образом до сих пор здесь. То есть ты приходишь к этому материальному наполнению, и ты видишь, насколько оно не... Обычно так это было. Были такие случаи. Показывать человеку, что не материальное наполнение ему необходимо, это ясно. Есть вопрос из Петах Тиквы, написано в статье, его приводит человека просить о помощи только когда сам он не в состоянии достичь желаемого. Он говорит там про кэрум, то есть униженный среди сынов человеческих, когда человек нуждается в других людях, лицо его меняется как крум, то есть оно кто краснеет, то бледнеет. Что такое крум? Есть одна птица такая, и там она меняет цвета. А что это такое вообще? Ну, поговорим как-нибудь об этом. Напротив, это вещи высокие. Не просто так он говорит, что стыд постигают люди очень особенные. Это высокое чувство. Это не просто стыд, не кром. И вдруг он говорит там про какую-то птицу, лицо этой птицы меняется из-за восхода солнца. Что это за вещи такие? Какое объяснение он дает, Раваш? Этим он объясняет. Чем он объясняет нам, что такое стыд? Этим? То есть этот рассказ, он... Ну, мы еще придем к этому.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятки.
3: Много вещей. Первое, то, что я записал себе, что человеку нужна сила, и группа может доставить эту силу человеку всевозможными образом. и как он может измениться. Есть возможные ответы, можно получить это с помощью религии, но как раз выяснить хиссарон, как прийти к Творцу, может сделать только группа. Невозможно самому.
1: Да, использовать группу, учебу, рава, всю методику так, чтобы важность Творца, хоть и была бы направлена на наполнение келим, там есть внутреннее понимание, что мысль и хиссарон наполнить Творца.
3: Было несколько описаний молитвы человека, с которой человек обращается. Он обращается как лишма или лолишма. И нас правильно каким-то образом направляют, что такое правильная молитва. Не просто «дай мне», а только исходя из какого-то почитания. Так я слышал в лолишма. И Рав назвал это все равно, что есть в молитве какая-то испорченность, соринка. Есть связь между дочкой и сердцем. И это помогает построить намерение.
1: Рав — человек истины. Когда ты слышишь его, ты видишь, как это облачается на то, что ты почувствовал, на то, что ты прошел. Когда ты слышишь такие уроки, ты просто понимаешь, что это твое место, это то, что я почувствовал от этого урока. Дал много разных всяких деталей, но человек, который приходит сюда с точкой в сердце, и он слышит, что говорит о том, что он переживает, как будто бы Рав чувствует, переживает твою жизнь. Это настолько уникально, что человек наконец-таки находит после поисков иногда многих лет вот это прекрасное место, где его наконец понимают и могут дать ему наполнение, то есть начать наполнять то, что нужно. Мы почти даже не говорили о молитве, а говорили о пробуждении точки в сердце, и это огромное воодушевление.
3: Да, есть. Я пытался искать какие-то изменения на уроке в пути в изучении науки Каббала. Есть свет, и свет изменяет человека каждый раз, когда ему что-то нужно, чем-то он занимается, он понимает, что это не то, и свет исправляет ему сердце, помещает его в другое место, он использует свои силы, на него действует свет, он вдруг понимает, что он не может. Свет строит человеку хиссарон, неестественный хиссарон, как создать кли отдачи, а не кли получения.
1: Рав дал прекрасное описание воздействия света. Он говорил о себе, что у него было все с точки с материальной стороны, но он почувствовал, что не может выдержать это. И потом тот там человек один, который пришел, который строит себе дом, и у него каждая плитка стоит $200, а потом перестал его там наполнять, он переехал в обычную квартиру. И было прекрасное объяснение, что такое стыд. Стыд — это не... как в нашем мире у нас. Это призвано показать человеку меру его противоположности Творцу. Он говорит, у Малхут не было недостатка ни в чем, кроме слияния. Вся ее проблема, из-за которой она произвела сокращение, потому что не было подобия Творцу, и это вызвало стыд.
3: Да, собственно, Рав объяснил нам, что единственное желание, которое у нас есть, точка в сердце, она действует против разума и животного желания. Это точка в сердце, ее можно как раз развивать в группе. Эту важность, величие Творца можно получить через товарищей. А здесь нужно просто быть счастливчиком и быть в нужном месте в нужное время. И мы, каждый из нас, у нас есть большая честь, у нас есть окружение товарищей, рав. И все это каждое мгновение. Просто нужно не терять эту возможность. Меня очень впечатлился от...
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: כן, חברים, אנחנו נשמע עכשיו ביחד שיחה.
1: Друзья, сейчас вместе мы послушаем беседу в пути. Называется она «Без товарищей у меня нет примера Творца». Беседа от 25 апреля 26 года.
2: Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить, верой выше знания, что он управляет миром с помощью доброго

0: Как он заканчивает? Возлюби Творца своего всем сердцем и душой. И это должен человек получить от товарищей, пока он не удостоится ступени «возлюби ближнего своего, как самого себя». И удостоится «возлюби своего Творца всем сердцем, всей душой». И это человек должен получить от товарищей. Кто выбрал?
1: Я.
0: А, ты, ну так ты тебе сейчас и объясни нам, почему ты думаешь, что этого нам не хватает?
1: О, вам все хватает, мне не хватает. Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше знания, что Творец управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, то он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и душой». И это человек должен получить от своих товарищей. Я предлагаю провести семинар, что мы хотим получить. Что я должен получить от своих товарищей? Что я должен получить от вас, от своих товарищей?
0: Насколько товарищи любят меня? И что ощущение любви товарищей ко мне? Это равно любви и моей любви к товарищам.
1: Мне нужно, чтобы товарищи любили меня, или я должен любить товарищей?
0: Да.
1: Что? Я жду любви товарищей ко мне?
0: Ты ожидаешь, что любви товарищей к тебе, почувствовать любовь товарищей к тебе, потому что это даст тебе возможность вернуться к ним с тем же ощущением.
1: Мне вот этот божественный патент «любовь к Творцу и к товарищам», мне это понятно. Мне понятно на 100%, что если передо мной важный человек, то все, что я сделаю для него, я получу от этого наслаждение. Это прекрасная идея. Процесс не совсем понятен. Насколько Творец может быть великим? Ну, скажем, Творец, да, но насколько человек, товарищ, может быть великим, чтобы все, что я делал ради него, это доставляло мне бесконечное наслаждение? Как начинают видеть товарища на уровне Рава, Творца, что я готов пожертвовать собой ради него, отдать свою душу, отдать все ради товарища? Как вообще приходит к такому состоянию? Что может быть важнее него, чтобы не... Что есть в нем, чего нет во мне?
0: Есть в нем любовь к товарищам.
1: Ну, это достаточно большая причина, чтобы все отдать ради него?
0: Я бы сказал по-другому. Я бы себя бы продал для того, чтобы быть как он, для того, чтобы относиться к товарищам так, как он относится.

0: Откуда эта сила?
1: Откуда эта сила? Это сила от себя самого.
0: И кто определил, что в товарище есть больше, чем есть во мне?
1: Ты определяешь.
0: Как объединиться в то, что говорит Рабаш, что за каждым товарищем стоит Творец и заставляет его делать то, что делает. Если мы смогли бы почувствовать это, что Творец стоит за каждым товарищем и через него делает все, что делает.
1: Я думаю, что вы можете.
0: Мы можем почувствовать это. Это зависит от чего? От постоянства, от желания увидеть это.
1: Это в человеке. Это в человеке, который требует от Творца, чтобы у него было такое устремление.
0: Увидеть Творца за каждым товарищем.
1: Чтобы Творец дал ему желание, чтобы вот так он видел товарищей.
0: Что через них, что за ними стоит Творец, что увидеть, что за товарищами находится Творец,
1: да,
0: и потребовать от Творца желания,
1: да,
0: это зависит от человека. Человека, постигающего. То есть у каждого есть какие-то внутренние душевные силы произвести эту работу, потребовать Творца, попросить Творца. То есть это возвращается все время к человеку самому, да?
1: Да.
0: Кажется, что работа в Каббале очень индивидуальная.
1: Конечно.
0: То есть все на моих плечах, я должен постигать эти вещи, а десятка — это группа людей, которую я использую ради себя, чтобы достичь и раскрыть Творца.
1: Да.
0: Так написано, что весь мир должен меня обслуживать, так пишет Рабаш.
1: И это тоже.
0: Так что же такое десятка, которая постигает Творца, десятка, которая раскрывает здесь, и то, что я завишу от них?
1: Ты зависишь от них, насколько ты просишь связи, насколько ты в связи с ними поднимаешь это отношение, свое отношение к ним.
0: Но ведь я просто их использую, товарищи, чтобы постичь Творца.
1: Конечно.
0: Мне не важно на самом деле любить их.
1: Правда или неправда, мы не сможем сейчас об этом говорить, но тебе нужны товарищи для того, чтобы поднять свое отношение к ним.
0: А после того, как я постигаю этого, я все равно нуждаюсь в товарищах, или просто заканчивается этот период и продолжаем?
1: Ты еще не достиг. Так что же?
0: Но это то, что сопровождает тебя до полного исправления, товарищи?
1: Нет, до Гмартикун я не знаю. До сегодняшнего состояния.
0: Есть такой этап, когда уже не нужны товарищи?
1: Это не могу тебе сказать.
0: Допустим, вы. Для чего вам нужны товарищи? Вы можете сами справиться.
1: Только прийти к состоянию, когда я могу, когда я сам хочу, сам думаю, что вот так вот нужно делать.
0: А вы можете без нас? Вы можете продвигаться без десятки?
1: Без вас? Я думаю, что человек не способен.
0: Почему? Чем мы вам помогаем?
1: Вы помогаете мне тем, что вы даете мне пример, показываете пример, как каждый чувствует с товарища.
0: Еще раз, в чем мы являемся примером для вас?
1: Каждый из вас дает пример, как он относится к товарищу.
0: Ну и чем это вам помогает?
1: Когда я проверяю себя, ты так же ли отношусь?
0: И что вы видите действительно в нас пример того, как мы относимся друг к другу? Это что, на самом деле пример?
1: Ну, пример. Пример состояния такого, отсюда я могу видеть, как я.
0: А без этого у вас нет примера?
1: Нет, без вас. Когда я получаю от вас этот пример, от каждого из вас. Нет мне у кого получить этот пример.
0: То есть вы берете этот пример, чтобы затем относиться к Творцу? Так? Иначе для чего?
1: Нет. Я получаю этот пример, скажем, от каждого. И этим я выстраиваю свое отношение к товарищу, к этому товарищу. Ну и все.
0: А как это связано с Творцом?
1: Как это связано с Творцом?
0: Да, как это отношение, вот которого вы берете пример от нас, как это связано с вашим отношением к Творцу?
1: Но я хочу своим отношением к Творцу показать этим пример.
0: Какие примеры вы получаете от нас?
1: Ну, скажем, я нахожусь среди товарищей. Неважно, какие товарищи. И из этого я получаю пример, как я должен относиться к каждому.
0: Да, но как это связано с Творцом?
1: Как это связано с Творцом? В той мере, в этой мере я также стараюсь относиться и к Нему.
0: То есть получается, что без примера, который я вижу, товарищи, как они относятся друг к другу, я не узнаю, как относиться к Творцу? Так?
1: Конечно.
0: Но ведь это внешние примеры вы видите, да? То есть то, что вы видите своими глазами? То, что вы видите вокруг себя?
1: Да.
0: Хорошо. И все эти примеры, они положительные, что так нужно относиться к Творцу?
1: Может быть, не все, но да.
0: Есть вещи, которые вижу и не хочу получать такой пример. Мы даем пример, я прошу прощения, что я так вот критикую.
1: Вы даете мне пример.
0: А, но в чем? Если я посмотрю снаружи на тех, кто так сидит с нами, ну, на нас, внешним взглядом, мы такая хорошая компания, мы делаем всякие одолжения друг другу, ну, что, какой пример я могу взять, чтобы развиваться духовно? Вот сейчас он попросил зубочистку, да? Какой я пример могу взять от этого? Что вы видите?
1: Я вижу, что все хотят быть на определенной границе в добром отношении друг к другу.
0: И это пример, который достаточный вам для того, чтобы работать с Творцом?
1: Да, да.
0: Получается, что все духовное продвижение человека к Творцу зависит от его отношения, от того, как он получает эти примеры, как он их истолковывает, и есть что-то, что человек находится в десятке, и это не зависит от них, или все зависит от него. Но или если они что-то не сделают, то это задержит его в продвижении. Или все в моем отношении.
1: Вторая часть предложения.
0: То есть есть что-то в десятке, что не зависит только от моего отношения, что если товарищ этого не сделает, то я не смогу продвинуться. Есть такое?
1: Если ты видишь в своих товарищей пример доброго отношения к группе, ты должен сказать, что это то, что они тебе дают.
0: Ну, допустим, как Раби бен Кисма. Он видел в своих учениках маленьких, видел больших, да, ему это было достаточно. Ну, такой пример. Раби Йоси бен Кисма, он пишет о нем в статье «Свобода воли». То есть я могу сидеть в десятке, почти никто не приходит на уроки, ну, никто, скажем, не платит массер, никто не распространяет ничего. Да, но я вижу в них тут и там немножечко какие-то ростки величия Творца, и что я могу извлечь из этого? Я могу достичь гмартикуна с этим или нет? Или есть что-то, что если они не делают, и даже я могу оправдать все? Но я все равно не продвинусь, потому что они не делают определенных вещей. Или все зависит на 100% от меня, от моего восприятия?
1: Нет, не все зависит от тебя.
0: То есть все-таки я завишу от них?
1: Ты зависишь от них.
0: Если бы я вас поместил в кампус, в первый класс, что люди, которые только пробудились, хотят услышать, что такое наука Каббала. Вы можете получить от этих людей что-то?
1: Да.
0: Какой пример вы можете получить от этих людей, которые впервые пришли сюда?
1: Они пришли для того, чтобы научиться, как лучше относиться друг к другу.
0: Они пришли для себя?
1: Да, для себя.
0: И отсюда вы уже можете взять с этого места, получить что-то от них, какие-то примеры, и начать продвигаться?
1: Да.
0: Да, это понятно, но поэтому я спрашиваю, что все-таки не зависит от человека? Что даже если ты можешь оправдать и сделать внутреннюю работу, и увидеть в каждом только хорошие вещи, пока все еще ты зависишь от этих людей, с которыми ты находишься, что если они не придут к исправлению...
1: Нет, нет, нет.
0: Я наоборот скажу, если они дают мне негативные примеры, да, вы не хотите эти примеры изучать, или вы зависите от нас? Или все это восприятие реальности человека? Сейчас, если бы мы давали совершенно другие примеры, ненависть, пренебрежение друг к другу, вы все еще могли бы извлечь хороший пример, зависит от вас, или это зависит все-таки от нашего поведения?
1: Это зависит от того, как ты это видишь.
0: Поделимся впечатлениями от десятки и что мы из этого возьмем в реализацию в десятке.
1: Мы зависим на 100% друг от друга.
0: Этот пример, который мы услышали, что вот мы учимся друг от друга, как относиться друг к другу. Очевидно, не случайно этот мир поделен на тела, которые здесь крутятся, говорят, каждый выглядит иначе, говорит иначе, для того, чтобы ты получил что-то, чтобы ты не себя видел все время, а другого, и чтобы тебе было с чем работать. Иначе бы ты остался один, если бы был только один человек, как бы он вообще смог проверить, кто он, что он. Но поскольку есть десятка, то каждый раз можно получать какую-то реакцию, я за, я против, проверять, как ты относишься, хорошо, плохо и так далее. То есть есть все время работа в том, что мы разделены телами.
1: Закончилась беседа. Это зависит от того, как ты это видишь. И если человек... И в этом как бы человек зависит от себя. И как он смотрит на товарища. Если он хорошо это видит с правильным примером, тогда можно продвигаться. Если человек пренебрегает товарищами, плохо относится, нету связи, то не поможет ничего, что он делает. Они могут быть с большими, самыми большими праведниками, ничего не поможет. Это зависит от того, как видит этот человек.
0: Даже возлюби Творца своего. Это тоже человек должен получать от товарищей, то, что написано в статье. И то, как ты относишься к ним, согласно этому, так ты получаешь от них, есть возможность вернуть им. В итоге ты хочешь стать как они, так как ты себе вообразил это. Таким образом, ты видишь, что все это Творец, каждый товарищ. То есть то, что Рав говорил, у человека есть как бы два уровня. Есть такой уровень, который закрыт, ничего ты не получаешь снаружи, все в себе, в своей природе, ничего не изменяется. И есть такой свитч, такой переключатель, когда человек переходит к тому, что он видит, что он должен измениться, и от всего он может получать воодушевление и направление, как держаться за это, как изменяться. Мы должны держать эту кнопку включенной.
1: Понятно, то, что он получает, это пример от товарищей. Рав сказал, что товарищи помогают мне тем, что каждый дает пример того, как он относится к товарищу, как он чувствует товарища. И тогда я могу проверить себя, как я отношусь к товарищу. И если бы не товарищи, не было бы от кого получить этот пример. Очень хорошо. Также я впечатлился от того, как Рав не говорит о том, не выше того, что он, где он находится, не говорит о Гмартикуне. Это пример того, насколько Рав, насколько он точен, он не говорит ничего больше того, чего он постиг. То, что он говорит, он да, постиг.
0: Да, было в этой беседе такой вопрос, что есть в них, чего нет во мне, в них есть любовь к товарищам. И они это умеют выразить. То есть ответ, который не раз я слышал здесь у нас в десятке, что в товарищах есть любовь к товарищам, и это то, что я хочу от них. И в продолжении я очень хотел бы стать как они, так я услышал.
1: Влад спросил, что видит за товарищем Творца. Это имеется в виду, что Творец даст ему желание, чтобы он так видел своих товарищей.
0: Что добавить? Получается, что это можно использовать в десятке. Мы должны так друг к другу относиться, как Творец. Мое отношение к товарищам неправильно, а отношение Творца к товарищам правильно.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на нашем сайте kapsi.org или там же можно сканировать баркод.
2: Шалом, хаверим. Шаману עכשיו מהרב.
3: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас слышали от Рава, что я бы просто бы продал себя, чтобы быть как он, чтобы относиться к товарищам как он. Такое отношение к товарищам. И мы на нашей последней части, сегодня мы заканчиваем читать статью на окончание книги Зор. Мы помним, что в этой статье Бааль Сулам говорит с нами о том, что мы должны прийти к величию Творца. Мы слышали это сегодня на утреннем уроке и в этой беседе. Бааль Сулам концентрируется на этом. Он говорит, как придем мы к величию Творца? Тем, что мы найдем себе Рава, который будет учить нас, как прийти к величию Творца. Но как мы придем к величию Рава? А для этого нам нужно, чтобы у нас была группа, чтобы дала нам и величие Творца, и величие Рава, для того, чтобы мы могли отдавать Творцу, иначе нет у нас горючего к этому. Наше желание получать такое, что заботиться только о себе. Для того, чтобы заботиться о чем-то вне себя, необходимо для этого топливо. Чтобы была отдача, у нас должна быть причина для этого свойства отдачи, поэтому нам необходимы товарищи, для того, чтобы вместе с товарищами мы подняли бы Рава, возвысили Рава и Творца, и так мы смогли бы желать, чтобы было у нас желание отдавать, как у Рава. И мы читали об этом в статье, и как раз мы продолжаем последнюю часть, мы будем читать это в десятке. Орен, где мы читаем?
1: Орен называет страницу в книге на иврите, где находится, с каких слов начинаем. Мы начинаем со слов, но как мы сказали по поводу постижения величия Творца, у вас это отмечено в учебном материале, и мы читаем до конца статьи.
4: באתר של חומר הלימוד זה קטע מספר 9 אתם מקליקים והוא מביא אתכם ישר לזה 5 דקות קריאה בעשיריות אם תספיקו לפני הזמן
1: 5 минут чтения в десятках если вы заканчиваете раньше времени то обсудите прочитанное
5: אמנם כמו שאמרנו
3: Ну, как мы сказали по поводу постижения величия Творца, что окружение, которое не ценит Творца должным образом, ослабляет человека и препятствует ему достичь величия Творца. И это, безусловно, относится также и к Раву. То есть окружение, которое не ценит Рава, как полагается, мешает ученику достичь величия своего Рава должным образом.
1: И поэтому сказали наши мудрецы, сделай себе рава и купи себе товарища, то есть чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего рава. А именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его рава, ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего рава, каждый получает ощущение его величия. Так что отдача раву изменится на получение и на топливо, то есть в той мере.
3: То есть в той мере, в которой он все приводит его к занятиям Торой и заповедям Лишма. Об этом сказали мудрецы, 48 качествами покупается Тора. Служение мудрецам и тщательно работать с товарищами. Ибо кроме служения Раву, нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижение величия Рава. Ведь достижение величия полностью зависит от окружения. И одиночка не может сделать тут ничего, как выяснилось выше.
1: Однако два условия действуют в достижении величия. Первое — всегда слушать и принимать оценку, данную окружением, в мере его значимости. И второе, чтобы окружение было большим, как сказано, во множестве народа величие царя.
3: И для того, чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан чувствовать себя самым маленьким из всех товарищей, и тогда он сможет принять меру величия от всех них. Ведь большой не может получить от того, кто меньше его, а тем более впечатляться его словами. И лишь маленький впечатляется от оценки, данной большим.
1: А соответственно, второму условию всякий ученик обязан превозносить значение каждого товарища и любить его, как если бы он был величайшим в поколении. И тогда окружение будет влиять на него, как если бы оно было большим окружением, как и положено, ибо качество важнее количества.
3: Поговорим об этом немного. Он заканчивает здесь статью двумя условиями постижения величия. Мы сказали, что величие — это критично для постижения духовного. Потом он говорит об окружении, чтобы окружение было большим. Я беру отсюда, что нужно всегда слышать. Иногда я не слышу, и слова просто проходят, но ты их не слышишь. Когда мы говорим об окружении, нужно быть готовым получить от окружения, подготовить себя, услышать и послушать. Если ты не ценишь окружение, то это будут просто для тебя слова. А если ты не слышишь, тогда надо понять, как ты возвеличиваешь товарищей, чтобы увеличить то место, где ты можешь услышать.
1: Этот отрывок мне отвечает на вопрос Муши, который он задавал. Что, если группа не делает, как я могу продвигаться? Мы видим, что если группа не ценит рава, не ценит методику, не дает воодушевления, то у человека нет возможности продвигаться. Он здесь говорит об этом. То есть она ослабляет индивидуума и задерживает его. И то же самое относительно рава. То есть окружение, которое достаточно не ценит рава, просто ослабляет человека. Это то, что мы должны получать от окружения. Поэтому нам нужно вот это особенное окружение.
3: Да, как будто есть здесь какой-то патент, который производит что-то новое. Если человек ценит окружение, он получает от них величие. Если он не ценит окружение, он не получает от них это величие. И наоборот, он...
1: Итак, друзья, мы посмотрим об этом урок с равом, мы подведем небольшой итог этого отрывка и будем вместе в молитве, чтобы сила рава, Раваша Бальсалама, дали бы нам приблизиться к тому, что написано здесь. Итак, мы учили, что в достижении Творца мы должны достичь его как следует. Это свойство слова, что мы должны достичь величия рава как следует. Что это значит как следует, мы не знаем. Очевидно, больше, чем то, что есть у нас сейчас. Когда мы достигнем вот этого достаточного, то есть по качеству, по силе и так далее, тогда вот эта наша внутренняя машина получит энергию, чтобы отдавать большому раву, Творцу. И тогда у нас будет сила двигаться в направлении отдачи, как в примере женщины, которая хочет осветиться важным человеком, и она дает ему, и тем самым получает, и благодаря его величию. Поэтому это нужно искать, что такое как должное. Здесь Бальсалам объясняет, что мы здесь зависим друг от друга, потому что даже если у меня есть величие, рава, но если я буду среди людей, у которых нет этого, то я тоже это утеряю. Я завишу в этом от товарища. И поэтому сказали мудрецы, сделать себе рава и купи себе товарища. То есть ты должен построить окружение, которое поможет тебе достичь величия рава, а через него величие Творца. И здесь он подчеркивает, что нужно тщательно относиться к товарищам и очень четко так вот быть в отношениях с ними. Есть здесь два условия. Всегда слышать и получать воздействие окружения к себе. Что значит всегда? Что значит всегда слышать товарищей, насколько они ценят Рава? Это зависит от них или это зависит от меня? И второе условие, чтобы окружение было большим. И он объясняет, что каждый товарищ, чтобы достичь вот эти два условия, он должен чувствовать себя маленьким.
3: И
1: в десятке есть товарищ, который говорит, да, вот это истина, как говорит Рабаш. То есть человек должен все время прояснять для себя, чтобы он маленький среди товарищей, чтобы получать величие. Если я буду все время себя как бы держать большим, это нормально, но ничего духовного я от этого не получу. И нужно поднимать каждого товарища, как будто бы он великий в поколении. Чем больше я буду возвеличить его, так будет воздействовать на меня окружение. Сейчас мы перейдем к клипу номер два, объяснение Рава, а потом продолжим выяснять это через вопросы. Пишите вопросы, выставляйте вопросительные знаки.
3: Написано здесь, что окружение может быть двумя вариантами. И та, которая не ценит Рава, и тогда она не дает человеку постичь величие Рава. И та, которая возвеличивает Рава, и тогда она дает каждому ощущение величия. Что это за система отношений между товарищем и окружением по поводу Викута с Рава?
1: Нужно создать эти условия, которые мы изучаем здесь. Но Каббала, здесь нет каких-то премудростей, что-то приятное, неприятно, красиво, некрасиво, так вести или нет. Здесь говорится о построении кли. Если не выполняют условия, то не достигают успеха. Вот и все. Кли должно быть единым. А в находящемся в поручительстве кли должно быть соединенным с Высшим, с Равом. Если это происходит, то свет передается.
3: Что значит кли должно быть равномерным в поручительстве? Вы сказали, что должно быть однородным и в поручительстве. Как это относится к Двикуту с Равом?
1: Как ты можешь достичь слияния? Как ты можешь построить такое свойство, которое сможет быть равным Высшему, если ты не отменяешь себя на своем уровне перед нижними, когда вы становитесь едиными. Поручительство — это свойство кли нижнего, которое может прийти к слиянию с Высшим. Поэтому есть условия. Для чего это условия получения Торы? Как ты знаешь, что ты достигаешь правильного состояния? При условии, когда ты отменяешь себя перед товарищами и связываешься с ними, чтобы отдавать всем, чтобы все смогли достичь центра группы, где все мы отменены, и все взаимосвязаны друг с другом. И тогда центр группы становится точкой, состоящей из 10, скажем. Но в этой точке есть 10 точек, которые отменили себя, и тогда над своим эго они добавляют точку в сердце в связи между ними. Это как бы сумма, и тогда эта сумма, она становится действительно одной точкой, содержащей 10, и тогда она способна быть в слиянии с Высшим. Поэтому поручительство — это условие для того, чтобы соединиться с Высшим. Если ты не достигаешь поручительства, ты не можешь получить Тору. А Тора и получается то, что называется то, что ты получаешь от Высшего.
3: Я хочу понять, что он здесь пишет, что окружение должно быть почитать как следует Рава или не как следует. И тогда обязывает каждого внутри принять свое мнение. Скажем, мои здесь товарищи, у них есть величие, очень большое величие Рава, а у меня нет такого величия Рава.
1: У тебя есть шанс, если ты проникаешься ими, отменяешь себя перед ними и готов услышать и включиться в них, чтобы они промыли тебе мозги чтобы подействовали на тебя, и ты отменяешь свое мнение, и тогда они могут войти в твое мнение и привнести в тебя их мнение, и тогда ты проникаешься ими. Это и называется воздействие окружения на человека. Мы говорим о том, чтобы это воздействие, оно было бы необходимым, обязательным, так как будто бы мы находимся в каком-то большом обществе, и как народ управляет нами, там всякие СМИ и прочее. Но относительно группы, относительно духовного, ты не можешь быть под их воздействием, если ты не отменяешься перед ними. Это твоя свобода выбора. Что значит Творец приводит тебя в группу и говорит: возьми себе. Ты отменяешь себя и принимаешь их мнение. И что значит их мнение относительно объединения между ними и объединения между ними и Творцом? Баля Сулам, он раскладывает тебе, что называется, объединение между вами приводит вас к состоянию, когда вы можете прийти к слиянию с Высшим. Точка. Без того, чтобы вы объединились на равных, в единстве, в поручительстве. Без этого у вас нет связи с Высшим. Вот и все. Ты не знаешь, что такое Высший, ты не знаешь, что такое связь с ним. Ты выбираешь Рава. Что ты понимаешь в этом? Ты можешь понять и связаться с высшей ступенью только при условии, если ты соединяешься с равными себе на нижней ступени. Тогда ты начинаешь понимать, что такое суть объединения. Из этой сути объединения нижней начинает раскрывать точку связи с Высшим. Именно то, как он пишет нам в предисловии книги Зоар, что из этого выясняют и исправляют нижние ступени, в конце исправления раскрывается какой-то хвостик высшей ступени.
3: Да, говорит нам Рав, как ты знаешь, что ты приходишь к правильному состоянию при условии того, что ты отменяешь себя перед товарищами и связываешься с ними для того, чтобы давать всем. И также в конце Мон сказал: ты не знаешь, что такое связь с ним, ты выбираешь Рава. Что в этом ты понимаешь? Ты можешь понять, как связаться с более высшей ступенью только при условии, что ты соединяешься с равными тебе на нижней ступени. Тогда ты начинаешь понимать, что такое объединение, суть объединения. Мы хотим прийти к этой ступени, и для этого мы сейчас переходим к вопросам. Если есть какие-то вопросы, потому что мы учили, это как раз то время поднимать знаки вопроса, и здесь поднимают руки в зале. Мы говорили сейчас об этом, мы слышали то, что было в клипе, а в отмене товарища, вообще обо всем, что мы слышали. Пожалуйста, Исраэль.
1: Спасибо большое, великие товарищи. Вопрос из текста. И поэтому сказали мудрецы: сделай себе рава и купи себе товарища. То есть человек может сделать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его рава. Вопрос: как с помощью любви к товарищам, которые ценят своего рава? С помощью любви к товарищам, которые ценят своего рава, ты можешь обрести величие своего рава. И он продолжает объяснять, как это происходит. Ты спрашиваешь, как это происходит, да? Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего рава каждый получает ощущение его величия. Так ты должен быть среди товарищей, да? Об этом говорят. Беседуют о величии рава. Но может быть ситуация, когда они будут говорить о величии рава, а ты не сможешь впитать от них это. Чтобы впитать от них это величие, ты должен быть в такой позиции относительно них, что ты любишь их, ты хочешь воспринять от них, что они велики в твоих глазах. Именно это, то, что есть у них величие рава больше, чем ты чувствуешь в своем сердце. И ты хочешь, чтобы это передалось от них к тебе. И поэтому условие открыть свое сердце пользоваться им для этого воздействия. Нужно их любить, иначе ты закрыт.
3: Спасибо.
2: Мак 11.
3: Мак 11.
6: Дорогие учителя, в статье написано, ибо кроме служения Раву нужна еще тщательная работа с товарищами. То есть отдача товарищам, чтобы они воздействовали на него для достижения величия Рава. То есть из этого отрывка видно, что чтобы получить величие Рава от товарищей, надо сначала им что-то отдать. И вопрос, а что именно мы можем отдать товарищам, мы хотим получить от товарищей величие, но что именно мы должны отдать им сначала?
3: Мы должны давать им как раз то, что мы хотим, чтобы они нам давали, величие Рава. Если мы совершаем это действие и в сердце, и беседуя, и в действиях, даже если это будет как какое-то представление, не то, что ты сейчас чувствуешь, то тогда товарищи будут действовать на тебя таким же образом. Они увеличат нам величие Рава. То есть наша группа — необычная группа, где мы говорим обо всем, делаем какие-то просто действия. У нас нет, у нас есть цель. Нужно напоминать каждому постоянно об этой цели. Если мы будем говорить о величии Творца, хорошо, нужно, чтобы мы говорили постоянно о величии Творца. Но говорит здесь нам Бааль Сулам, что это будет недостаточно для нас топлива. У нас есть Рав, который находится с нами в этом мире. Он находится с нами как пример. Он находится с нами как человек, который развился и пришел к этой самой высшей ступени. Сначала он был как мы, а сейчас он на самой высшей ступени, которая только может быть. Если мы не примем от него этот пример и не поднимем его величие для всех нас, то это просто останется как фантазия. Поэтому цель группы — прийти к тому, чтобы у каждого в сердце был каждый связан с Творцом, но это невозможно сделать без Рава и без товарищей, которые получают нас постоянно возвеличить его. И это должна быть взаимная работа. Спасибо за вопрос.
1: В зале вопрос.
3: Я хотел продолжить вопрос Исраэля. Скажем, я люблю товарища, да? Я действительно вижу, что он велик в моих глазах. Но вдруг он говорит что-то, что во мне пробуждает просто взрыв противодействия. И я не могу... Я сдерживаюсь, я делаю все, чтобы не обидеть его, не говорю ему ничего. Но у меня это... У меня возникает вопрос, почему это происходит у меня? Что мне с этим делать?
1: Да, что происходит?
3: То есть товарищ сказал что-то, то, что я не принимаю, не готов это принять. Я хочу его просто заткнуть, сказать ему, ты не прав, все я хочу ему сказать, но отношения очень важны, поэтому я сдерживаюсь и строю в себе какое-то противодействие товарищу. Перед тем, как он сказал это, я видел его великим и своим товарищем, я принимаю то, чему меня учат, но вдруг спустилась какая-то стена на то, что он сказал. Он прав, то, что он так говорит, он так думает. У него есть свое видение, у которого нет у меня. И эта стена, как я решаю эту проблему?
1: Ты сказал, что у товарища есть такой взгляд, которого у меня нет. То есть между нами есть разница. Так? Различия. Вчера и позавчера у нас были уроки об этом. И у нас в десятке мы говорили, у нас было задание на день думать, чтобы Творец осветил наши глаза тем, что как мы, исходя из этой реальности, которая создана, ну, это дана, мы разные изначально, мы разные творения, и мы вошли в одну десятку. Несколько товарищей, которые разные, все товарищи разные, но есть также точка внутренняя внутри каждого товарища, и в тебе, и во мне, и в другом товарище, что она очень похожа. Она делает нас товарищами. В чем мы товарищи? Если я об этом думаю, что делает нас товарищами, то я нахожу, что в этом товарище есть сокровище, которое мне необходимо. Тут написано, что я должен очень тщательно, щепетильно относиться к товарищам. И он объясняет об этой щепетильности, как ты уточняешь свои свойства относительно них, и тебе нужно поднять каждого товарища в своих глазах, как будто бы он был великим поколением. Теперь здесь есть какое-то разногласие, другое поведение, что-то, что ломает тебя, как-то бесит тебя. Но за всем за этим, всеми мнениями, всеми различиями, всеми поведениями, всеми словами, которые, может быть, он тебя обидел, есть пока еще в нем точка стремления к Творцу, которая тебе нужна, которая тебе дает жизнь, и ты поднимаешься над этой преградой, которая возникла у тебя, чтобы связаться с ней. Вот это и есть работа над этой тщательностью относительно товарищей, что должен поднимать каждого товарища, даже который противоположен мне, потому что в нем есть внутренняя точка, есть в нем стремление, которое мне необходимо обрести. Ну, подумай об этом.
3: Еще маленький вопрос. В чем молитва? Что я прошу у Творца? Какие слова, какими словами могу обратиться к Творцу, чтобы он помог мне это сделать?
1: А если ты не будешь знать этих слов, то что?
3: Так я должен попросить, чтобы он дал мне эти слова.
1: Ну так проси.
3: Women's Pain 1.
7: Gracias, queridos amigos. ¿Cómo revelo mi propia bajeza ante los amigos cuando no la siento?
1: Как я могу раскрыть низость своей подругам, если я этого не чувствую?
3: Да, говорит нам товарищ тщательно работать с товарищами, и он в конце пишет последнее абзаце статьи, очень важно, он говорит, что нужно, есть два условия. Прежде всего, получать величие окружения, и два, чтобы окружение было большим, во множестве народа величие царя. И он говорит, чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан чувствовать себя самым маленьким из всех товарищей. И чтобы принять второе условие, человек, ученик обязан превозносить значение каждого товарища и любить его. Это два вида работы. Первое — видеть себя как самым малым, потому что Рав дал пример. Это как сообщающиеся сосуды. Если я хочу получить что-то от товарища, неважно что, конечно же, величие Творца. Я должен быть внизу, увидеть, что у них есть больше величия Творца, чем есть у меня. Поэтому, если я увижу себя маленьким, меньше, я смогу от них это получить. Может быть, вокруг меня 10 товарищей, в которых величие Творца горит, но я своим эгоизмом не вижу, потому что я вижу себя больше них. И второе, обязывает каждого поднять величие, значение каждого товарища. Сейчас как раз Рав дал несколько примеров. Он сказал, каждый дает пример, как он относится к товарищу. Это два вида работы. Если мы не будем делать это, то ничего не произойдет. Может быть, рядом со мной сидит Раби Шимон бар Йохай, Моше Рабейну и Бааль Сулам. И я отношусь, я просто не вижу их. Понятно? Спасибо за вопрос. Я думаю, что перейдем сейчас ко второму клипу и послушаем от Рава продолжение объяснения статьи.
1: Вопрос, как каждый обязуется относительно группы, если он входит в нее. Тем, что он все время показывает им всякими способами, воздействует на них, на величие цели, величие пути, величие Творца. Без того, чтобы... Что ты мне головы мотаешь? Если ты этого не делаешь, то ты вообще не товарищ в группе, ты даже вредишь. Я говорю тебе, и так каждый. А что мы делаем? Поэтому мы не можем достичь свойства отдачи. Каждый работает в скромности, да? Ну, с какой стати я буду что-то делать? Это и есть проблема.
3: И в тот момент, когда человек видит, как его окружение не выполняет эту работу и не возвеличивает как следует, не может...
1: Даже, может быть, они находятся в таком внутреннем ощущении, но внешне не видно. И он от них не впечатляется.
3: И также он не может достичь величия Творца, если он также не выполняет правильно эту работу. И если основа постижения величия Творца, чтобы он смог работать на достижение наслаждения Творца, а не для себя. Нет у него горючего для этого усилия, потому что не приложил усилия, постиг, не верь. И нету никакого другого совета, кроме как работать ради себя или не работать вообще, потому что доставит наслаждение Творцу, не будет, будет ему служить просто как получение.
1: Что делать? Все зависит от вас. Вопрос, вы понимаете это или нет? Каждый хранит свое достоинство, ну и каждый будет с ним и похоронен. На этом все и закончится.
3: Почему достоинство? Что как раз, что значит достоинство?
1: Потому что каждый бережет себя, поэтому он не пробуждается отдавать товарищам, делать все, что возможно, чтобы их как-то запустить, завести к цели, к величию Творца. Он должен показывать им вообще по всем каналам, телом, движениями, жестами, словами, событиями, во всем. Дающий подарок товарищу должен известить его об этом, обязан.
3: То, что он скромность, что тогда?
1: Это нехорошо. Это неплохо. Допустим, я видел как-то, что Скавронский там приносит всем какие-то вещи. А почему это неизвестно всем? Я случайно увидел. Приносил еду товарищам. Разные такие маленькие вещи люди делают, но это почему-то не уважается в группе. Без этого невозможно расти. Вы все еще не понимаете, от чего зависит продвижение. Я не могу передать вам это. Вы сами теряете раскрытие Творца.
3: То есть одна плоскость, когда человек сохраняет свое достоинство.
1: Я не знаю, мне не важно, достоинство, недостоинство. Вы не провозглашаете величие пути, величие цели, величие Творца, величие группы. Вы это не рекламируете друг другу, и поэтому нет сил. Не горит. Ну, так человек теряет силы и уходит, оставляет.
3: Я хочу понять, какова причина того, что мы это делаем.
1: Вы гордецы.
3: Не, это то, что я... Почему? Потому что мы гордецы, и это зависит от того, что мы не рекламируем.
1: Потому что если бы ты отменил себя перед группой, ты бы давал им величие Творца, играл бы перед ними, даже если бы не чувствовал это. Ты не заботишься о том, чтобы заботиться о них, как о своих детях.
3: То если у меня какое-то есть ощущение, когда я не впечатляюсь, и я не могу играть, что у меня такое ощущение... Это что, из-за гордыни?
1: Допустим, даже не гордыни. Какая разница мне из-за чего? Главное, что этого нет у меня. что это не горит, не наполняет всю атмосферу.
3: Я хочу понять, какова причина.
1: Я не хочу говорить о причинах. Тысячи причин у тебя. Откуда я знаю? В итоге, конечно, гордыня. И что у тебя есть от того, что ты знаешь, что это гордыня, и ты сейчас залип на это, и что?
3: А как освободиться от того, что, несмотря на ощущение, что у меня нет впечатления, я играю о том, что есть впечатление? Как пройти этот барьер?
1: Что ты берешь ответственность за то, чтобы заботиться о товарищах, о группе, над своим эго. Когда есть ребенок маленький, который плачет, а ты хочешь спать, ты все равно встаешь и ухаживаешь за ним. Да или нет?
3: Конечно, да.
1: Почему да, тут там да, здесь нет? Это именно то, что есть.
3: Есть такая какая-то путаница иногда происходит, когда мы говорим, что я должен показать группе, что мне нужна их помощь, я должен показать.
1: Тоже верно.
3: Как я могу показать, что я?
1: Скажи им, что я должен впечатлиться от вас, от величия цели, то, что они могут дать мне, то, что вы можете дать мне, где это находится.
3: Но в этом состоянии я не даю им величие и возвышенность.
1: Хорошо, в таком состоянии ты даешь им другое величие. Величие в Хисароне, что ты хочешь, чтобы тебе помогли. Это называется, что ты ищешь вот эту зарю, вот этот восход, что как будто бы ты потерял, что упало у тебя. И ты показываешь

0: другое.
1: Конечно. Вы находитесь со всей Торой в своих руках и не можете ее использовать, не знаете, как ее использовать.
0: Да, больше, чем Рав сказал нам, просто невозможно. Это просто очень точно. Вся Тора в наших руках, мы должны желать и знать, как использовать ее. Мы уже в конце статьи, и если мы вспомним, что было в начале статьи, можно вспомнить, потому что мы откроем сейчас 471-ю страницу, первые два абзаца, или можно найти это в материале учебном. Просто послушаем, мы прочитаем то, что спрашивает нас Бааль Сулам. Мы пытаемся понять, что он ответил в этой статье. Он говорит так. Так он начал статью. Он сказал так, что известно, что цель, которую мы желаем достичь в результате работы в Торе и Западе, как прилепиться к Творцу, как сказано, и прилепиться к Нему. И следует понять, что означает это слияние с Творцом. Ведь мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. Однако наши мудрецы уже опередили меня с этим вопросом, ведь они спросили о стихе и прилепиться к Нему. Так как же можно прилепиться к Нему? Ведь огонь истребляющий он. И они ответили, прилепись к его свойствам. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Как он милостив, так и ты будь милостив. И на первый взгляд непонятно, как могли наши мудрецы увести на сторону от простого вопроса, ведь ясно написано, и прилепиться к нему. Если был смысл этого был прилепиться к его свойствам, следовало бы написать прилепиться к путям его. Почему же говорят и прилепиться ледовка к нему? Так начинает Бааль Сулам статью. Мы прошли здесь 9 уроков, мы сейчас уже в конце, у нас есть вопрос на семинар. Основываясь на том, что мы учили сегодня, то, что мы помним мы в первой части статьи до сегодняшнего момента, каков ответ на вопрос, который задал Бааль Сулам в начале статьи Бааль Сулам по поводу прилепиться к нему? В начале статьи. Каков ответ? Как мы понимаем это сейчас? Давайте за 5 минут ответим.
1: Я впечатлился от конца статьи. Может быть, это отвечает на этот вопрос косвенным образом, а не прямым. Но говорим о высоких вещах. В итоге мы говорим о товарищах, о том, что нужно быть маленьким среди них, иначе невозможно от них получить. И статья вообще была написана к окончанию книги «Зор». И в итоге это сводится к тому, что есть люди вокруг меня, и без них у меня не будет ни величия и важности Рава, ни величия этой книги, не смогу ничего получить из того, что готово.
0: Да, я могу проверить себя только относительно своего отношения в группе.
1: И вот это заключение буквально отвечает на вопрос, поэтому условия для достижения величия — слиться с ним. Мы вроде так кого аморфное, непонятное. Но с чтением статьи ты видишь, что без величия Рава, товарищи, группы, все ценности, которые мы здесь продвигаем вместе, как кли, и нечего говорить даже о слиянии с Творцом, с его свойствами, потому что мы здесь связаны друг с другом, воздействуем друг на друга, чтобы обрести отдачу. И он и есть абсолютная отдача. И, конечно, подобие свойств — это то направление, в котором мы двигаемся, и так мы достигаем отдачи.
0: Рав сказал, позаботься о товарище, как ты заботишься о своих детях. Это как раз прилепиться к нему. Если придем к состоянию, когда я принимаю товарищей, которые мне дороги, как мои дети, то я прилепляюсь к его свойствам.
1: Да, ответ он дает уже в первых двух абзацах. Там есть и вопрос, и ответ. А вся статья дальше

0: для того, чтобы объяснить, почему это ответ, почему значит прилепиться к его свойствам, и что это значит слиться с ним. И как достичь этого? И это говорится о том, что через товарищей. И здесь, в общем-то, и заключается вся наша работа, то, о чем Рав говорил в клипе, отношение к товарищам, отдача товарищей, воодушевляться от товарищей, показывать, что товарищи делают что-то ради группы, как вот пример с Кавронским. Показывать это товарищам, чтобы они могли впечатляться от этого. Это такие средства, о которых Рав говорил, что они у нас есть, но мы ими не пользуемся.
1: Да, постоянно быть, как говорится, вокруг этого рекламы величия Творца, постоянно искать это. Товарищ любит товарища, кто-то сказал что-то, внутри кого-то пробудилась какая-то стена. Все это упражнение от Творца, так ты продвигаешься к слиянию с ним. Он хочет проверить и нас вырастить как раз в любви. Это то место, это такое приключение. Это особое впечатление, когда ты падаешь, встаешь. И так Творец взращивает нас, это кли, в каждом из нас.
0: Случайно или нет, перекликается с этим уроком и первая часть урока, и беседа, которую мы слышали сразу, что ученик обязан поднимать своего товарища как великого в поколении. И нужно всегда пользоваться этим советом. Это самый главный инструмент, который есть у нас, и всегда это в нашем распоряжении, всегда это доступно. Только надо пользоваться этим.
1: То, что у нас есть точка в сердце, это не само собой разумеющееся. Это начало для нас. Это трещинка, над которой мы можем начать работать. И только через эту точку и с помощью работы в группе.
0: Рав сказал в клипе, который мы видели сейчас, давайте прочитаем и будем молиться, чтобы это случилось в каждой десятке, пробудиться и давать товарищам все, что только можно. Пробудиться и отдавать товарищам все, что возможно, чтобы задействовать их к величию цели, к величию Творца. Ты должен показывать им это всеми способами, своим телом, разными жестами, движениями, словами, событиями, во всем. Еще он сказал, обращать внимание на всякие маленькие такие вещи, которые делают товарищи. Уважать этого, почитать, заботиться о товарищах, как о своих детях. Ну, постараемся.
1: Объявление. Дорогие друзья, в Клаг Баомеру мы приглашаем всех поучаствовать в уроке, в специальном уроке «Секреты книги Зоар». Урок проведут Михаил Синевич и Авиу Софер для всего мирового кли. Урок будет о секрете книги Зоар, который прошел через многие годы. Урок будет в ближайшее воскресенье, 3 мая, с 17:30. с 4 до 17:30 в системе Рвут. Мы рады быть с вами и закончим песню.

0: 17 лет назад я был тогда еще в кампусе, и тогда в начале пути все эти понятия «отдача Творцу», «свойство человека», «свойство животного», идолопоклонники были странны и непонятны. Но как мы знаем труды Рабаша, Рабаш умеет коснуться сердца, точки в сердце каждого из нас. И сейчас мы собираемся тут вместе, чтобы отдавать Творцу. Сейчас послушаем клип Рава примерно 19 лет назад. Это просто очень актуально для нашего времени сейчас.
1: Эта статья предназначена для тех, кто начинает путь. И это действительно статья, как сказано, закладывающая основы группы, статьи основателей группы. На самом деле это могут быть люди, которые уже много лет учатся вместе, но только сейчас они пришли к решению, что они обязаны объединиться и основать группу, чтобы достичь цели. Поэтому он говорит так: мы собрались здесь. Это может быть произойти даже после многих лет совместной учебы, когда люди собираются вместе. Почему? Потому что только сейчас они понимают, что должны прийти к построению настоящей группы. И, возможно, речь идет о нас после нескольких лет нашей учебы. А может быть, мы еще и перейдем к тому, чтобы сидеть на таком собрании, чтобы основать истинную группу также через несколько лет. Давайте посмотрим, готовы ли мы к тому, о чем пишет нам Рабаш, к тому, что называется основать группу, чтобы достичь цели творения.
0: Любовь к ближнему не может быть, иначе как при самоотмене. То есть каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. И это тоже должно быть важным для нас, хоть мы еще и находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели. Еще раз. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте,
0: друзья. Прежде всего, огромное спасибо товарищам израильского КЛИ, которые дали нам такую подготовку к уроку. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 5 февраля 2003 года на основе статьи Рабаша по поводу молитвы. Можно найти статью в первом томе Рабаша на 140-й странице. Прочитаем статью сначала. Та десятка, которая закончит заранее, приглашается провести семинар по статье.
1: Иньян тфила.
0: По поводу молитвы. Статья 10, 1986 года. Трактате Таанит наши мудрецы сказали: «Любить Творца Всесильного вашего, работать для Него — это молитва». Ты говоришь, это молитва? Хотя это и работа. Мы учим из этих слов всем сердцем вашим. Что такое работа в сердце? Следует сказать, что это молитва. И следует понять, почему молитва называется работой. Разве это работа — молиться Творцу, чтобы Он выполнил наши желания и просьбы? А если мудрецы объяснили так, значит, они хотят указать нам, что у понятия молитвы есть особое значение, что это работа, а не просто молитва. В таком случае, на что же указывают нам наши мудрецы? Нет сомнения, что нельзя говорить о том, что человек молится и просит, чтобы ему дали что-то, если у него нет потребности, хиссарона в этом. И только когда человек чувствует, что ему не достает чего-то, он идет просить от наполнения, относящееся к этому.

0: Хисарону, у того, кто может наполнить ему его. Ведь человек просит только у того, у кого есть то, что ему нужно, а также, если он знает, что у того есть желание давать и наслаждать ближнего.
1: И согласно этому, когда человек собирается молиться и просить Творца, чтобы он наполнил его хисарон, разумеется, нужно, чтобы молитва его была ясной. То есть, чтобы он четко знал свой хисарон. Другими словами, когда он собирается просить Творца, он должен представлять себе, что он разговаривает сейчас с царем. И царь может за один раз облагодетельствовать его так, что он будет самым счастливым человеком в мире, ибо в царском доме нет недостатка ни в чем. В таком случае человек сначала должен как следует проверить, прежде чем молиться, чтобы знать, чего ему действительно недостает. Так что если царь даст ему наполнение на его хисарон, у него уже не будет недостатка ни в чем, и он будет самым совершенным человеком в мире. И вот как мы учили, целью творения является насладить свои создания. Выходит, что со стороны Творца ничто не мешает давать творениям благо и наслаждение. Другими словами, то, что Творец создал у творений хисарон, называемый желанием получать, было для того, чтобы наполнить этот хисарон. И как мы объяснили, хисароном называются муки и страдания, испытывая им, если он не может наполнить свой хисарон. И согласно этому, цель всего хисарона, который был создан, была в том, чтобы с его помощью почувствовать наслаждение. Ведь и хисарон тоже включается в намерение насладить творение, согласно закону, который гласит, что именно стремление к чему-либо дает наслаждение от наполнения. Ведь, как известно, даже если человеку дадут трапезу, подобную трапезе царя Шломо в свое время, если у него нет стремления к этой трапезе, он не может наслаждаться ею.
0: Поэтому, когда человек чувствует хисарон, и у него нет наполнения на свой хисарон, он без сомнения станет просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь вообще говоря, человек просит Творца только наслаждение и удовольствие. И как мы учили, со стороны Творца нельзя говорить о том, что человек должен молиться, чтобы Творец дал ему благо и наслаждение. Ибо таково желание Творца — насладить свое создание. А в таком случае не нужно ни у кого ничего просить, ведь желание дающего давать. Согласно этому, получается, что прежде чем человек собирается просить Творца, чтобы он дал ему желаемое, он должен проверить, чего ему недостает. И об этом он должен просить Творца. Ведь это выглядит так, как будто Творец не дает человеку без того, чтобы он сначала попросил. Получается, что это вызвано тем, что просьба есть нечто, не включенное в цель творения, состоящее в том, чтобы насладить свое создание. И это нечто, рождающееся потом, со стороны творения. И потому творение должно просить Творца, чтобы он дал ему. Но о благе и наслаждении нечего просить Творца, чтобы у него было желание давать, поскольку это является его желанием, как сказано выше, что желание его — дать наслаждение и удовольствие нижним. Ибо следует знать, что сокращение, называемое исправлением творения, как известно, произошло для того, чтобы дар Творца не вызывал дискомфорта, называемого хлебом стыда. А это исправление мы относим к нижнему, называемому Малхут бесконечности, которая именуется сосудом, кли, получившим высший свет. И в этой получательнице, после того, как она получила высшее благо, пробудилось стремление к подобию по форме. Поэтому она произвела сокращение.
1: Как сказано в ТЭС, ведь высший свет не перестает светить творением ни на мгновение. А все сокращение и выход света, о котором здесь говорится, упоминается только в мере впечатления и получения в кли, то есть в центральной точке. Это означает, что хотя высший свет и не перестает светить, тем не менее, кли ничего не получало от его свечения, так как оно уменьшило себя. Из сказанного ясно, что не получать ради получения не относится к цели творения, а это считается исправлением творения. И это является действием со стороны нижнего, который желает подобия по форме. И отсюда следует, что нижние не могут получить благо и наслаждение, хоть высший и хочет давать, так как они нуждаются в отдающих келим. Это относится к получающему, а не к дающему. Как сказано выше, что нижний, называемый Малхут бесконечности, произвел сокращение. Поэтому это кли относится к нижнему, то есть чтобы нижний хотел получать только при условии, что он может построить намерение ради отдачи. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он дал ему то, чего ему не достает, следует сказать, что ему не достает именно того, что не исходит из сферы творения. А чего же не достает ему? Именно того, что исходит от нижнего. То есть то, что Малхут, называемое нижним, так как она получает благо от высшего, создала новое кли, состоящее в том, чтобы получать благо только лишь в это кли, называемое отдающим кли. Поэтому только об этом кли он должен молиться Творцу, чтобы он дал ему его, потому что лишь этого ему не достает.
0: Но здесь есть место для исследования. Если нижний должен создать это кли, поскольку это относится к нижнему, как сказано выше, что это сделало Малхут, почему же сам человек не создает это кли, а он должен просить, чтобы Творец дал ему это кли? И мало того, мы говорим об этом кли, который должен создать нижний, ему говорят, что лишь это он должен просить Творца. И если это относится к работе человека, так почему он должен просить Творца? И это лучше выясняется в словах наших мудрецов, которые сказали, и сказал Раби Ханина, «Все в руках небес». Кроме трепета перед небесами, как сказано, «И ныне, Исраэль, чего Творец Всесильный Твой просит у Тебя, кроме трепета?» Все в руках небес. Раши объясняет, но праведник или грешник не дается небесами. Это он передал в руки человека и предоставил ему два пути. И человек должен выбрать себе трепет перед небесами.
1: А понятие трепет объясняется в комментарии Сулам, где сказано, но как первый трепет, так и второй трепет у него не ради собственной выгоды, осторожно сказать, а лишь из страха, как бы не уменьшить доставление наслаждения своему Создателю. И согласно вышесказанному, получается, что трепет — это то, что человек должен направлять все, что он делает, чтобы это было ради доставления наслаждения Творцу. И мы спросили, в таком случае, если отдачу должен совершать человек, почему же мы сказали, что это он должен просить у Творца? Ведь мудрецы сказали, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Однако следует знать, что человек не способен идти против природы, с которой он рожден. А поскольку Творец создал человека с природой желания получать, как сказано выше, ибо без хисарона к наслаждению нет никакой возможности наслаждаться удовольствиями, мы учили, что главное творение, которое считается сущим из ничего, есть желание получать. И поэтому, когда человек хочет сделать что-либо ради отдачи, это называется, что он идет сейчас против природы. Поэтому он не в состоянии изменить свою природу. Исходя из этого, если человек не в состоянии изменить природу, почему же наши мудрецы сказали «все в руках небес, кроме трепета перед небесами», что означает, что у человека все же есть силы изменить ее.
0: И можно объяснить, что тут есть два момента. Первое — желание, называемое, что он хочет отдавать лишь в потенциале. Второе — что у него есть также и способность реализовать свою мысль на практике. Поэтому следует объяснить, что от человека требует, чтобы он выбрал идти путем отдачи, и чтобы он знал, что это есть кли для определения цели, для обретения цели творения, состоящей в получении блага и наслаждения. А если у него нет этих килим, то он останется в темноте без света. А после того, как он знает это с полной ясностью и начинает настраивать себя на то, чтобы совершать действия по отдаче, он видит, что не может идти против природы. И тут наступает время молитвы, но не ранее того. Ведь нечего просить срочной помощи, когда он просит дающий килим, являющийся килим, в которых он как раз может получить жизнь. А без этого он считается как мертвый, как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо в природе человека просить о помощи только тогда, когда сам он не в состоянии достичь желаемого. Ведь этому предшествует стыд, как сказали мудрецы, о стихе, когда возвысится Керум, униженный среди сынов человеческих. Когда человек нуждается в других людях, лицо его меняется как крум, то есть оно краснеет, то бледнеет, то краснеет, то бледнеет. Что такое крум? Есть одна птица в приморских городах, которая называется крум, и когда солнце освещает ее, она переливается несколькими цветами.
1: Известно, что природа материальных вещей, которая дана нам, такова, что по ним можно научиться вещам духовным. Поэтому до того, как человек узнал, что он не способен обрести отдающий килим самостоятельно, он не просит Творца, чтобы он дал их ему. Выходит, что у него нет настоящего желания, чтобы Творец ответил ему на его молитву. И поэтому человек должен работать сам, чтобы обрести отдающий килим. А после большой работы, которую он вложил в это, и все еще не обрел их, начинается истинная молитва из глубины сердца. И тогда он может получить помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Но поскольку эта молитва противоречит природе, так как человек был создан с желанием получать, которое является свойством эгоистической любви, как же он может молиться Творцу, чтобы он дал ему силу отдачи, если все его органы против этого желания? Поэтому эта работа называется молитвой. То есть нужно приложить большие усилия, чтобы иметь способность молиться Творцу, чтобы он дал ему силу отдачи и отменил бы человеку силу получения.
0: Поэтому наши мудрецы сказали: «И будете служить». Это молитва, работа в сердце. Отсюда поймем, почему они называют молитву работой в сердце. Ведь человек должен много работать над собой, чтобы отменить любовь к себе и принять на себя работу по обретению отдающих келим. Получается, что для желания обрести отдающих келим он должен работать над собой, чтобы захотеть молиться, дабы ему дали силу отдачи.
1: Только после того, как человек абсолютно четко знает, что без отдающих келим он останется в темноте, он начинает настраиваться на то, чтобы делать действия по отдаче. И тогда он обнаруживает, что он не способен. В развитии желания есть этапы, когда и неудача — это продвижение.
0: Ну, вообще, эта статья о молитве, когда он рассказывает вообще, что такое молитва. Статья эта написана была наверное, 30 лет назад, в начале 1986 года, точнее, 40 лет назад. Это такая революционная статья, которая полностью разбивает все общепринятые понятия, что молитва, что такое молитва? Он пишет здесь, что человек должен работать над собой, чтобы достичь отдающих келим, и поэтому множество работы, которые он вложил и не достиг этого, тогда начинается молитва из глубины сердца, и тогда он может получиться свыше. Это совершенно обратно тому, что обычно люди думают о молитве, что молитва, она для того, чтобы обрести отдающий келим, а не ничего другого.
1: Он должен писал о трепете, о страхе. Человек, который продвигается и немного начинает, как прекращает бояться за себя и весь страх его, как отдавать Творцу, действительно трепет. И да, только на настоящую молитву Творец отвечает и продвигает.
0: Молитва — это действие, в общем-то, конечное действие человека, когда он понимает, что в конечном итоге только свыше может прийти помощь Творца, изменение природы человека от себя, от любви к себе, к отдаче, то только может прийти к нему свыше. Как сказали товарищи, молитва только о товарищах, потому что этим ты уже учишься, как быть в отдаче, в свойстве отдачи, просить о товарищах.
1: В последнем абзаце написано: «И будете служить, это молитва, работа в сердце». И отсюда поймем, что человек должен много работать над собой, чтобы отменить любовь к себе и принять на себя работу по обретению отдающих келим. Получается.
0: Идем к уроку с Равом.
1: По поводу молитвы. Относительно из первых статей Рабаша, которые Раба написал, молитва — это на самом деле завершение нашей работы. потому что все исходит свыше, кроме келим. Высший свет находится в абсолютном покое. Благо наполняет нас снаружи и изнутри. И только в келим мы нуждаемся. Келим не называется желание получать, а экран и отраженный свет — это называется кли. Почему? Потому что получающие кли изначально, они так как были созданы, не предназначены вообще, чтобы наполняться и удерживать благо, а не только чтобы показать творению меру его противоположности Творцу. И поэтому Малхут Бесконечности, когда наполнилась таким образом, свыше вынужденным образом, и почувствовала во всех своих свойствах совершенство, и различила только одно, чего не хватает, это слияние. И не было недостатка ни в чем. Был он и имя его едины, было ясное знание о том, что нет никакой разницы между мной и им, кроме отсутствие подобия по форме. Это подобие по форме — это не было условие, чтобы что творение было далеко от Творца. Нет. Чтобы у творения не доставало Творца. Нет. Мы не понимаем это. Это разбиение, которое ну, почувствовало, называется «Малхут Бесконечности», совершило сокращение, не может выдержать это ощущение, которое называется стыд. Весь этот процесс после первого сокращения называется исправление стыда. Мы поймем это только, когда пройдем Махсом, мы увидим первый раз. Это свойство, что есть между нами и первым исправленным кли. Поэтому после первого сокращения уже возникает исправление ради отдачи. Это исправление стыда. А стыд не в нашем понимании тоже, потому что что есть в Малхут Бесконечности, что относится к ней, ведь все приходит свыше от Творца. И тогда пойди к мастеру, который создал меня. Все недостатки, все достоинства, все, что есть вообще, все это не недостатки, все это в руках Творца. И там есть только одно различие, развлечение, из-за которого Малхут готова уйти от этого высокого состояния и спуститься в пропасть в своем ощущении. Ну, то есть до ощущения этого мира, до ощущения полного отрыва, для того, чтобы в конечном счете исправить это состояние, которое она ощутила как стыд бесконечности. Это состояние — это что я не подобный ему. Это вещь очень невозможно объяснить это. Это ощущение приходит к творению в последней молитве, когда он действительно молится и удостаивается первого кли святости. И когда он еще молится об этом кли, он находится еще в лоле шма, и когда потом получает лишма, свыше получает его. Он начинает видеть действительно, какова была разница в Малхут Бесконечности в виде зародыша, как он находится на маленькой ступени. Он приходит обратно в Малхут Бесконечности после всех исправлений, тогда он чувствует действительно, какова причина, из-за которой было падение из настолько высокого состояния в состояние настолько плохое, низкое. Наше состояние не ощущается у нас как плохое, не ощущается у нас как низкое. Мы не чувствуем нашего состояния по отношению к свету, который наполняет нас, по отношению к окружающему свету, который находится вокруг нас, по крайней мере. И наше состояние — это что мы хотим прийти к хисарону без хисарона. То есть мы не знаем, к чему мы должны быть в хисароне, к чему мы должны стремиться, чего нам не достает. Мы гонимся в разных направлениях, чтобы искать источник наполнения, и не находим его ни в каком месте, нигде. И таков путь. Пока человек не приходит к некоторому пониманию, как ему прийти к хисарону, к правильной вещи. Хисарон к правильной вещи — это хисарон к тому, чтобы быть подобным свету. Быть подобным свету до этого должен быть хисарон к самому свету. То есть не к действию ради отдачи, а что будет мне от этого действия. И, по крайней мере, прийти к этому состоянию мы должны через усилия. То есть если мы действительно возносим Творца, свойство отдачи Его, или даже не свойство отдачи, а что Он единственный властвующий, великий, ужасный, властвующий над всеми действиями, всеми мыслями, всем, что происходит со мной, тогда человек способен пригнуть свою голову и захотеть познать и соединиться с таким великим, высоким, важным ему корнем. А до того, как Творец, и поскольку Творец скрыт, группа должна обеспечить нам эти знания. Поэтому вся наша работа — прийти к хисарону, и этот хисарон в сердце человека уже называется молитвой. То есть молитва — это результат работы в направлении правильной цели. Все остальные недостатки не создадут в нашем сердце напряжение к чему-то особому, что называется, молитва. А в этой молитве есть несколько вещей. Молитва о страхе, что будет не хватать чего-то в этом мире. Молитва из страха, что будет не хватать чего-то в будущем мире. Молитва ради получения. Потом молитва ради отдачи. Отдаю ли я Творцу? Могу ли я давать Ему? Будет ли у меня возможность для этого? Это уже следующий этап. Но, по крайней мере, даже в молитвах в Лолишма, когда я думаю, чего мне будет недоставать в этом мире, чего мне не будет недоставать, что будет у меня в будущем мире, по крайней мере, в этом я связываю себя с Творцом. Так? И этого тоже недостает человеку, потому что он не видит, не чувствует, что зависит от Творца. Так если мы делаем это как заповедь, которую нас обучили, потому что мы получили воспитание, человек делает это без хисарона, а согласно привычке, которая становится второй натурой. И когда мы не находимся в таком воспитании, или можем отдалиться от него, то мы находимся совершенно без всякой связи с Творцом, с ощущением зависимости от Творца. И здесь только группа может дать это. А группа действительно в таком виде, в разных видах, дает это человеку. Или она дает ему это в виде религии, разные религии. Или человек может в критическом, селективном виде выясненном, обеспечить себя важностью Творца. И тогда он приходит к такому лишма, из которого приходит также к лишма, то есть пользуется группой, обществом, учебой, равом, всей методикой. Так, что важность Творца, хоть она и будет направлена на то, чтобы наполнить его получающие, или там будет какое-то внутреннее знание, что в конечном счете он нуждается в этом для своих отдающих килим. Откуда? Откуда человек знает, что так он действительно будет в этом, что из лолишма придет к лишма, что из того, что думает о наполнении себя, там зародится какой-то как бы тоже, зародится там мысль или хисарон о наполнении Творца. Если он работает над точкой в сердце, согласно книгам, которые развивают ему точку в сердце, в правильном виде, главным образом относительно группы, тогда из его работы по наполнению себя он входит также, входит его работа в наполнение товарищей, в отдаче им, в том, что он покупает их, в том, что он во время учебы ищет, как найти лекарство из учебы. По крайней мере, когда немного у него есть в этом какое-то усилие, уже в его лолишма, просто так наполнить себя связью с Творцом, он велик, мне будет хорошо. Все-таки тоже там есть какая-то примесь лишма ради Творца, для Творца. И тогда постепенно это развивается вместе, пока не приходит к тому, что не дает мне спать очень большой хисарон, который становится молитвой, которая открывает вход в духовный мир.
2: Да. А что такое лолишма, к которому мы должны прийти в нашем состоянии?
1: Лишма, к которому мы должны прийти в нашем состоянии, я не скажу тебе в процентах сколько, но это желание, требование к Творцу, хисарон к Творцу, что в каком-то проценте он наполнил мои получающие килимы, немножко в каком-то проценте я хочу наполнить, на какой-то процент я хочу наполнить его желание. Когда мне понятно, что если я буду думать только о нем, как наполнить его, у меня не будет никакой мысли, никакого желания, я вообще убегу из всего этого. А так немного я могу сделать, немножко мне, немножко ему, но не немножко. То есть на 100% желания я работаю в этом. Допустим, 99% мне и 1% ему. Очень хорошо. Это уже называется лолишма, от которого постепенно приходит к лишма. Еще вопросы? Да.
2: Он говорит, что это можно сделать вначале через товарища?
1: Нет, поскольку Творец скрыт. У меня вообще нет хисарона в направлении, чтобы он мне дал что-то. Просто плохо мне. Есть у меня, не дай Бог, в моей жизни что-то плохое. Почему я не обращаюсь к нему? Почему ты сделал мне это? Или если уже сделал мне это, то исправь это. Или я вообще не упоминаю, что он мне сделал это, потому что как я? Это уже не я. Это проблема понять, что он мне сделал это. Если он это сделал, просить убрать это Чтобы он не сделал только, чтобы так удержать меня на коротком приводе, это подобает ему, и тут много вещей. То есть человек не знает, как ему обращаться с таким требованием, что ты сделал. Он просто обращается с просьбой, это одна часть его молитвы к Творцу, и кричит: «Помоги мне». Есть кто-то, кто сделал мне плохо, допустим, сосед, судья, разные там вещи. А ты сделай мне хорошо. Это тоже молитва, или как кибуцники в Негеве, это тоже молитва, что даже без ясного обращения постепенно человек проходит разные свойства в своем отношении к Творцу, пока он просто не ставит в своем сознание составляет образ, ну не образ, так и не дай Бог, который видит во внутреннем видении разные вещи, а образ имеется в виду качественный образ. Да. Какой-то как бы сумма качеств. Это называется у него Творец. И всякий раз в общем сочетание, можно так сказать, качества эти у него, это изменяется в соответствии с тем, насколько человек входит глубже, понимает, чувствует, что у него есть какое-то как бы... И начинает уже жить этим образом. Но откуда он возьмет вообще побуждение обратиться, побуждение исследовать, рассортировать эти вещи. Тут группа должна подталкивать его. Сказать ему это очень важно. Есть такая вещь, остерегайся, есть обратное свойство, тут можно выиграть. Это только группа может сделать. И мы видим, как в материальной плоскости религии обеспечивали человечеству такие знания, что стоит, это высшая сила. И сколько есть тысячи всяких методик обращаться к силам как бы высшим. И мы должны делать это только через группу, потому что обращаются здесь особые люди, находятся, у которых есть точка в сердце, и внутри из этой точки они хотят обратиться, хотят, у них нет выбора, они пришли сюда, потому что это точка требует наполнения. Так против этой точки есть хиссарон, ощутить его, познать его, прилепиться к нему. Тогда как другие методики обращаются к человеку, который не совсем хочет познать Творца, то есть это не начало, точка сердца нет у них, это не начало духовного кли. А у них есть разные такие... Мы видим, много людей приходят к нам тоже, что-то есть у них, но пока еще это не выясненная точка, пока еще не основа для духовного кли, еще не капля семени, из которого разовьется что-то. Так против этой точки нет другой методики, кроме Каббалы. И нет чего-то, что предоставило бы важность, как приблизиться к Творцу, кроме группы, потому что Творец скрыт тогда. Вместо его раскрытия нужно пользоваться силой группы. Не знаю, что за точка, не знаю, что это за методика точно.
2: Точка — это точка в сердце, точка бины, которая находится в общем. Я говорю это, в общем, так, в общем, ради понимания только лишь. Это искра от разбитого экрана. И у нее сейчас есть связь с Малхут, с самим сердцем, желаниями человека. То есть впервые открывается человеку, кроме одного желания, еще и второе желание, точка бины, свойство Творца. И тогда, уже напротив этого, у него есть уже Есть уже внутреннее беспокойство по-настоящему, потому что он находится не только для того, чтобы наполнить Малхут. Тогда он бежит ко всем наслаждениям этого мира, и на уровне этого мира он уже находится что-то, потому что напротив Малхут у него есть что-то в этом мире, на той же ступени у него есть наполнение. Но когда уже точка бины входит и раскрывается

0: Надо
1: למען החי

0: שלום לכולם, משפחה יקרה. אנחנו פיטי 7, התכנסנו כאן.
1: Здравствуйте, дорогая семья. Мы пити 7. Здесь собрались сегодня, и мы всю неделю готовились для того, чтобы с большим волнением приготовить эту подготовку к уроку. И серьезная тема, что задействовать свет, заложенный в статьях Рабаша. И добыть этот свет является для нас большой целью. Было у нас разные мнения, как это лучше всего сделать, и в конечном итоге решили, что лучше всего читать статьи, слова Рабаша и почувствовать, мне, по крайней мере, так показалось, что почувствовать себя маленьким ребенком, который держит взрослого, который ведет себя и терпеливо и основательно ведет за собой. Это для нас Рабаш. Давайте постараемся следовать за ним, высшее знание, и представлять, что есть нечто хорошее, что мне светит и направляет меня, и пусть покажет мне путь, чтобы я мог на него положиться. На то, что называется свет, возвращающий к источнику. Давайте вместе начнем эту подготовку и удостоимся раскрытия. Читаем слова Рабаша и постараемся почувствовать действующий свет.
2: Икара вода селану или агия или дедвикута шем. Кмоши катов валидовка бо.
3: Нашей главной работой является достижение слияния с Творцом, как сказано, слиться с Ним. Отсюда следует, что Тора — это средство достичь слияния с Творцом. Это означает, что во время изучения Торы необходимо намерение, чтобы удостоиться соединиться с облаченным. И это с помощью облачения Торы, в которое облачен Творец.

0: בכדי להרגיש, בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה.
1: Для того, чтобы ощутить жизнь в Торе, человеку необходима большая подготовка. Подготовить свое тело, чтобы было способно ощутить жизнь, скрытую в Торе. Поэтому сказали мудрецы, что должны начинать лолишма, и с помощью света Торы, постигаемого на ступени лолишма, придет к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И тогда у него будет возможность учить лишма, то есть ради Торы, называемой Торой жизни, потому что уже постиг жизни в Торе, поскольку свет Торы подготовил человека, чтобы смог ощутить жизнь, которая находится в Торе.

0: מועיל להוציא המאור מהתורה, אם הוא מכוון בעת...
1: אפקטיבני... получить свет Торы, если человек во время занятий Торы намеревается изучать ее для того, чтобы получить награду, называемую свет.

тогда его учеба эффективна. Но если он отвлекается от цели изучения Торы, Тора не помогает ему закончить его работу по созданию сосуда отдачи и использованию получающего сосуда для своей выгоды. Тогда его Тора уходит и удаляется от него. То есть сила Торы, которая предназначена для покорения злого начала, эта сила отменяется. И об этом сказаны любые занятия Торы, не сочетающиеся с работой. То есть когда нет намерения, чтобы Тора сделала работу по превращению получающего сосуда в сосуд отдачи. Пусты, в конце отменяется, то есть эта сила отменяется.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע.
1: Человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет к ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую «сила отдачи».
2: Саднашкита.
3: В молчании, как нам привлечь во время урока свет, возвращающий к источнику? Молчаливый семинар, как нам привлечь во время урока свет, возвращающий к источнику?

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, мы на первой части урока изучаем урок от 30 июня 2002 года. Статья «Что такое знамена в духовной работе?» В статьях в трудах Рабаша во втором томе. Почитаем в десятках, те, кто закончит раньше чтение, обсудите.
0: Китвей Рабаш, Керех Бет, Амуд Элеф.
2: Труд Рабаша, второй том, 1341 страница, что такое знамена в духовной работе. В Мидраш Раба о написанном «Каждый человек при знамени своем» сказано так: «Возликуем в избавлении Твоем и во имя Творца нашего поднимем знамя». Сказали Исраэль Творцу: «Вот мы ликуем в избавлении Твоем, которое Ты совершил с нами именем Своим. Возликуем в избавлении Твоем, и спас Творец в тот день Исраэль». Написано: «И будет спасен», как будто Исраэль избавляется, и якобы он избавляется. «И во имя Творца нашего поднимем знамя», то есть Творец дал нам имя свое и сделал нас знаменами. Как сказано, каждый человек при знамени своем. Раби Исасхар говорит: «И знамя его надо мною — любовь». Даже человек, который сидит и занимается Торой и переходит от закона к закону, от стиха к стиху, сказал Творец: «Мил он мне, и знамя его дегло для меня любовь, и переход его дегло для меня любовь». Конец цитаты. Надо понять, первое, что означает, что Творец дал нам имя свое. Второе, что значит «и будет спасен», как будто Израиль избавляется, якобы он избавляется. Относительно сказанного «и спас» объясняется, что это означает «и спасен», то есть избавлен. Третье, переходит от закона к закону. Известно, что Творец добр и творит добро. То есть он всегда желает давать творениям благо и наслаждение. И поэтому он создал в творениях вечное желание стремиться к наслаждению и удовольствию. И согласно этому возникает вопрос, почему творение не ощущает благо и наслаждение? А весь мир страдает от недостатка наслаждения и удовлетворения в жизни. Ведь каждый разумный человек спрашивает, каков смысл этой жизни.
1: Ответ на это таков: поскольку Творец произвел исправление, чтобы во время получения блага и наслаждения от Творца не ощущали стыда, который исходит из отсутствия подобия свойств между получающими творениями и Творцом, отдающим. Исправление заключается в том, что прежде, чем у человека появится желание отдавать, суть которого в уподоблении по свойствам, невозможно получить истинное благо, которым Творец хотел одарить творение. А поскольку желание отдавать противно природе человека, то мы учим, что в человеке заключены свойства 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зор, что и свойство Израиль находится под властью народов мира, что означает, что народ Израиль находится в изгнании среди других народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. Поэтому народ Израиля просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов, то есть чтобы у них была возможность работать ради Творца. А также сказали мудрецы, Израиль в изгнании, Шхина пребывает с ними. Надо объяснить это согласно моему отцу и учителю, сказанным мудрецами. Если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Это означает, что когда ученик находится в изгнании, то есть получает падение, то и его учитель у него в свойстве падения. Иными словами, когда человек в падении, и у него нет вкуса в Торе и молитве, это из-за того, что изгоняют и его рава вместе с ним. То есть все, что связано со святостью, находится у него в падении. То есть он смотрит на все, как будто ни в чем духовном нет никакой важности. Это означает, что и духовное для него в изгнании.
2: И этим можно объяснить, что когда Израиль в изгнании, то есть в состоянии падения, и народы мира властвуют над человеком, а народы мира в общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец для них в изгнании. То есть у них нет никакой важности Творца. Ведь если бы у них была важность величия Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Известно, что Израиль — это Ишар Кер, прямо к Творцу. И все его действия направлены прямо к Творцу. А народы мира своей власти приводят к тому, что все действия человека будут только ради собственной выгоды, что означает на благо желания получать, а не ради Творца. Получается, что когда свойство Израиля в изгнании, то и Творец с ними в изгнании. То есть желание отдавать в изгнании. И также тот, кому мы хотим отдавать, тоже в изгнании. Как сказано о фараоне, который сказал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Он отрицает величие Творца и не дает поверить в его величие. И, очевидно, свойство Израиля для них пребывает в изгнании. И сказанного можно объяснить то, что мы спросили, что значит, как будто Израиль избавляется, и якобы он избавляется. То есть какое отношение имеет спасение Израиля к спасению Творца? Из уже сказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь когда человек постигает и ощущает величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира. Все они отменились перед Творцом, поэтому получается, что все изгнание заключается лишь в том, что не признают величие Творца.
1: А скрытие, которое человек ощущает, которое приводит его к изгнанию, как сказано выше, существует для того, чтобы человек знал, что он должен исправить свои действия, чтобы были ради отдачи, иначе будет испытывать стыд. Поэтому необходимо скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к себе, в той же мере он видит, насколько он далек от святости. То есть он видит, как он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца, пребывая под властью народов мира. И у свойства Израиль, что в нем, нет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль внутри него выходит из изгнания и удостаивается освобождения, то и Творец, который был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он проявлен сейчас и раскрывается в величие Творца. И это потому, что сейчас нет надобности в сокращении скрытия.